полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

за наших верных, за тех подруг, что не у каждого, но есть. За тех подруг, порой с грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу трудную.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Литва проведут совместные учения на полигоне Селия. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Вооруженные силы Латвии и Литвы проведут совместные учения на новом полигоне Селия на юго-востоке Латвии. Это подтвердили президент Литвы Гитанас Науседа и президент Латвии Эдгар Ринкевич на пресс-конференции в Вильнюсе в среду. «Вижу большой потенциал в укреплении сотрудничества наших армий, проведении совместных учений и повышении готовности действовать сообща. С президентом Ринкевичем мы договорились провести совместное учение на полигоне Селия в Латвии», — сказал Науседа. Ринкевич со своей стороны заверил, что Рига готова открыть полигон не только для учений, но и для более широкого военного сотрудничества. Латвийский лидер приехал в Литву после того, как на прошлой неделе литовский Сейм сделал первый шаг к исключению из Конституции положения о запрете размещения ядерного оружия в стране. В настоящее время статья 137 Конституции Литвы гласит, что на территории Литвы не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств. Хочу обратить внимание на то, что в конституциях и правовой базе многих стран просто нет такого запрета на размещение ядерного оружия. Литва едва ли не единственная страна, имеющая такой абсолютный запрет на конституционном уровне, сказал Науседа, отвечая на вопрос об инициативе. Это решение следует воспринимать исключительно как стремление использовать все инструменты НАТО, цель которых — создать надежное сдерживание, чтобы ни у одного соседнего или не соседнего государства не было соблазна проверить единство НАТО, заверил он. Между тем, Ринкевич подчеркнул, что в Конституции Латвии такого запрета нет. Если будет коллективный национальный интерес в размещении такого оружия, то такое решение будет принято так или иначе. Политика ядерного сдерживания преследует исключительно цели сдерживания, в отличие от того, что демонстрирует Россия, а она демонстрирует желание нападать, заявил Ринкевич. Президент Латвии находится в Литве с государственным визитом, который проходит в рамках празднования 35-летия восстановления дипломатических отношений между странами. Оба президента после встречи в президентском дворце заявили, что официальные лица стран подписали декларацию и межправительственное соглашение о трансграничном сотрудничестве в борьбе с преступностью. Президент Латвии, среди прочего, заявил о поддержке инициативы Литвы по открытию в Брюсселе Европейского мемориала жертвам преступлений тоталитарных режимов. «Мы готовимся присоединиться к этой инициативе», — сказал Ринкевич. В ходе визита лидеры обеих стран примут участие в литовско-латвийском экономическом форуме по вопросам обороны и безопасности, посетят вильнюсские университеты и примут участие в государственном ужине. В четверг президент Латвии примет участие в церемонии присвоения ему звания почетного доктора Клайпедского университета. Посетит клайпедский терминал сжиженного природного газа и будет наблюдать за демонстрацией операции военно-морских сил Литвы.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. На побережье до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
5: Доброе утро, друзья! Продолжается марафон утренних эфиров Авторадио Латвия. Программа «Доброе утро» и сегодня вновь для вас работает. Я и мои коллеги подготовили много всего интересного. Но это, наверное, банальные фразы, но тем не менее что-то в этом есть. Сегодня четверг, сегодня уже 16 июля. И я приветствую вас на волне Авторадио Латвия. Частота 103.2 и в интернете. В общем, давайте начинать. Сегодня день знакомства с вашими клиентами. Есть такой праздник, день свежего шпината, день кукурузных оладий, день вкусной еды, день личного повара. Также сегодня Всемирный день змеи. Интересно, какой змеи? Настоящий или, значит, той самой человечьей, так сказать, змеи, да, в женском обличии. Вот. Также сегодня день рисования на асфальте и праздник Моки и Марк Стажары. Об этом более подробно расскажу в начале второго часа программы «Доброе утро». А вообще, что касается змей, ужасная история произошла в одном из китайских городов. Не так давно, значит, во время ливня смыло ограждение змеиной фермы, фермы, на которой жили в том числе и ядовитые змеи. Они все поплыли по, значит, городу. Это жуткое зрелище, значит, распространилось. Их, по-моему, было 9 сотен, примерно так. И, значит, вроде бы как, вот несколько дней назад такая информация была, уже один человек погиб от укуса этой самой ядовитой змеи. Одной из них, а вообще их пытались поймать. Не знаю, поймали или нет, но больше пока информации не поступало. Страшно, страшно жить на свете, но, с другой стороны, наверное, для кого-то такая судьба, жизнь устроена именно так. А, в общем, всем здравствуйте, не будем думать о плохом, как-то я сразу о плохом начали программу. Давайте о хорошем говорить. В ближайшие 3 часа до 10 утра мы готовы начинать вместе с нами. Поехали! Доброе утро!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым!

0: из последних новостей.
1: Сейчас вот такая интересная новость, я когда прочитал, чуть не упал, честно говоря. Пока власти готовятся к масштабному ремонту Вантового моста, частная компания предложила неожиданное решение транспортной проблемы — перевозить пассажиров через Даугаву на катерах всего за 6 минут. Идея уже вызвала бурное обсуждение среди рижан. Значит, компания — это River Cruises Latvia, она организует речные круизы обычные. В сообщении в соцсетях компания рассказала, что еще зимой начала оценивать возможность помочь городу в период ремонта. Сейчас мы рассматриваем возможность в часы пик организовать пассажирские перевозки от агентс Каунского залива до набережной Вантового моста. Поездка займет около 6 минут. Там признают, что один речной маршрут не сможет решить проблему транспортной нагрузки в целом. Однако считают, что водный транспорт способен стать дополнительным вариантом для части жителей. Мы готовы сотрудничать с городом, искать практические решения, чтобы период ремонта Вантового моста оказался для рижан как можно менее болезненным. Инициатива быстро вызвала обсуждение. Многие рижане поддержали идею. Они предложили открыть дополнительную остановку у комплекса Саула Сакманес, чтобы катерами могли пользоваться жители Кипсала и студенты. В компании отметили, что полностью согласны с этим предложением. Другие считают, что возле причала необходимо оборудовать парковку Park and Ride, чтобы автомобилисты могли оставить машины и продолжить путь по воде. Это очень хорошее решение. Было бы идеально, если бы Рига каким-то образом поддержала проект, чтобы билет стоил недорого и люди действительно пересели на катера, сказал один из пользователей. Некоторые рижане уверены, что о развитии пассажирского речного транспорта следовало задуматься намного раньше. В комментариях прозвучали предложения организовать маршруты между Болдера и Вецмилгрависом, между Волари и Саркандауговой. Другие вновь подняли идею строительства временного понтонного моста через Даугаву. В то же время не все поверили в эффективность нового маршрута. Часть пользователей напомнила, что общественный транспорт продолжит ходить через Вантовый мост, поэтому, по их мнению, пассажирам будет проще воспользоваться троллейбусами и автобусами. Звучали и практические вопросы. Рижан интересовали стоимость проезда, возможность приобрести абонементы, наличие льгот для студентов. Представители компании заверили, что стоимость поездки не должна быть высокой. Цена, значит, не должна быть большой, чтобы люди пользовались этой услугой. Она должна быть на уровне стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее сообщалось, что Вестерс Клейнбергс, председатель Рижской думы, подчеркнул, что работы, которые заметно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года, поэтому с управлением еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения и проработать план до мельчайших деталей. Вот уже сейчас я прям вижу, как они сидят и продумывают план до мельчайших деталей. А вообще, честно говоря, Вантовый мост, неважно, будет ремонтироваться или нет, идея речного транспорта прекрасна, как мне кажется. И, насколько я помню, значит, речной транспорт ходит в Париже, по-моему, да, как общественный, или я ошибаюсь, но где-то точно ходит, и не в одном городе. Значит, и в Венеции, ну, в Венеции, понятно, нам вода, но вот в таких городах, похожих на Ригу, тоже это все есть. Вы знаете, что я хочу сказать? Что, на самом деле, правда, очень хорошая идея, если, допустим, где-нибудь в Задвинье была большая парковка, куда бы люди приезжали, потом садились бы на кораблики и переплывали бы в центр Риги, там бы уже, может быть, ходили пешком или ездили там на велосипедах, арендованных самокатах и так далее. Это правда очень-очень-очень клевая идея. Над этим нужно очень серьезно поработать, подумать, потому что неважно, я говорю, будет закрываться Вантовый мост или не будет, допустим, даже нет, если бы он не закрывался. Это 100% бы как-то вот наилучшим образом повлияло бы, наверное, на загрузку транспортную в городе, в Риге, потому что, правда, вот я бы с удовольствием сам бы доехал, сел бы на кораблик, пошел бы пешком по центру города. Вот честно, мне кажется, это очень круто. В общем, давайте вместе подумаем. Надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь в этом плане обязательно будет новое, интересное для нас, сдвинется, так сказать, с места. И на самом деле, вот мы живем все, знаете, как вот как-то зашорено. У нас одни и те же мысли, которые были там много лет назад, и кажется, что это невозможно поменять. Нет, на самом деле можно все поменять, и можно сделать так, что это изменение будет настолько крутым, настолько классным, что оно, в общем, через какое-то время уже будет восприниматься как нечто традиционное, то, что как будто бы уже давно было, и к этому уже даже привыкли. Вот так вот. В общем, все сказал, мы продолжаем нашу программу. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Андерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Андерсала». Группа «Сплин». 5 сентября в «Андерсала». Билеты на fridayticket.com.
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
5: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
0: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам нужно закрыть все хвосты, не беритесь за новые дела, пока не решите старые, иначе вас ждет провал, и в этот раз возьмите себя в руки, тельцы. Судьба испытывает вас на прочность, она может бросить вам вызов, справляться с которым придется в одиночку. Сохраняйте холодный рассудок, чтобы действовать без эмоций. Близнецы, в разговорах с людьми может проскочить информация, которая в будущем сыграет вам на руку. Будьте внимательны к деталям, тогда вы ничего не пропустите мимо ушей. Раки. Вы смело можете принимать важные решения, интуиция будет на высоте, поэтому ни о чем не переживайте. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Львы. Вы можете испытать ощущение одиночества, однако астрологи советуют вам гнать от себя негативные мысли. Воспринимайте ситуацию именно такой, какая она есть. Дева. Вас могут пригласить на какое-то мероприятие, не отказывайтесь от него, если хотите весело провести время в компании интересных людей. Весы. Из-за накопительных дел вы можете испытать стресс, однако астрологи рекомендуют вам правильно расставить приоритеты. Только так вы сможете сделать все запланированное. Скорпионы, будьте открытыми к новым идеям, только так вы можете развиваться, получать новые знания и чего-то достигать, не стойте на одном месте. Стрельцы, вам лучше посвятить этот день искусству. Именно в творчестве вы сможете раскрыть новые свои грани и создать что-то невероятное. Вдохновение будет с вами весь день. Козероги. Окружающие могут оказывать на вас давление, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на манипуляции. Лучше подумайте о своих целях и о том, как их достичь. Водолеи. День будет благоприятным для получения образования, сдачи экзаменов и приобретения новых навыков. Сделайте акцент именно на этом. И, наконец, рыбы. Сегодня вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимыми. Постарайтесь найти время для релаксации и заботы о себе. Общение с близкими и друзьями поможет вам справиться с вашими чувствами. Вот такой он звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.
2: Стучат колеса.

0: и хорошие песни.
1: Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков, значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный, температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, местами плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода, ветер северный, северо-западный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на побережье до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Релайфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вонда Сава. На сцене.

0: Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: время.
1: Мы рассказываем историю предметов и явлений, которые знакомы нам с детства. С детства знаком, конечно, вазелин. 14 мая 1878 года, как торговый знак и торговая марка в США, был запатентован новый продукт под таким названием. Человеком, которому удалось изобрести известное сегодня как лечебное, так и косметическое средство, был никто иной, как Роберт Чесбро. Английский химик, который эмигрировал в Америку, сделать такое открытие ученый смог благодаря помощи нефтяников. Происходило все это в 1859-м. Как раз в то время в стране был нефтяной бунт. Чесбро приходилось много общаться с нефтяниками. Вот тогда-то он увидел нефтепродукт. Его заинтересовала парафинообразная масса, прилипавшая на бурильные установки при нефтедобыче и забивавшая насосы. Роберт обратил внимание на то, что рабочие накладывают эту массу на раны, образовавшиеся при порезах и ожогах. И, что интересно, это средство способствовало быстрому заживлению ссадин. Проведя ряд экспериментов с массой, ученым удалось выяснить, что из нее можно выделить ингредиенты, оказывающие полезное действие. Смазывая получившимся веществом свои ожоги и шрамы, полученные при проведении опытов, ученый наблюдал за поразительным результатом. Заживление ран ускорялось. Продолжая и дальше усовершенствовать рано заживляющее свойство вещества, он испробовал его на себе, наблюдая за результатом. И немного благородив полученное вещество, которое способствовало регенерации покровов кожи, Роберт в 1870-м запустил его на производство, дав ему название «нефтяное желе». В начале мазь, выставленную Чесбро на продажу в аптеке, никто не покупал. На популярность нового лекарства повлияло его название. Недолго думая, ученые переименовывают свой препарат в вазелин. Вазелин является производным от слов «вассер» – «вода» и «элаион» от греческого «оливковое масло». Вазелином лечили воспаление, ожоги и ссадины. Вскоре это лечебное средство стало практически незаменимым и с годами находило все большее применение. Вазелиновые слезы рисовали себе актрисы, смазывали средством тело пловцы, наносили на перчатки баскетболисты, чтобы не испачкать пол краской, художники предварительно его обрабатывали вазелином. Значит, Чесбро прожил до 96 лет, и владельцем торговой марки «Вазелина» в настоящее время является компания Unilever под известным брендом. Она выпускает косметические средства, ухаживающие за кожей. В настоящее время также вазелин добывают из нефти. Ну, в общем-то, как-то так. Путем, кстати, расплавления углеводов в масле, далее смесь очищают серной кислотой и глиной. Вазелин не имеет вкуса, запаха и даже не растворяется в воде. Вот вся информация про вазелин для вас.
0: То время.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон €89. Лидл. Стоит того.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билетсервис».
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал «Дзинтере» «Вера
5: Прежнего».
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».

0: из последних новостей.
1: Друзья, Центр защиты прав потребителей обновил и дополнил руководство по указанию цен на товары и услуги, включая рекомендации по соблюдению принципов добросовестной коммерческой практики. Цель внесенных изменений – способствовать более понятной, единообразной и прозрачной для потребителей практике указания цен, а также снизить риск введения покупателей в заблуждение. Обновленные рекомендации помогут торговцам правильно применять требования законодательства, а потребителям легче понять, являются ли заявленные скидки, акции или распродажи реальными и обоснованными. Основные изменения касаются трех направлений. Это сообщение о снижении цен. В руководстве уточнены требования к указанию срока действия предложения, разъяснено, как эти правила применяются в различных ситуациях, а также изложены принципы, касающиеся частоты проведения акций и продления их сроков. Указание первоначальной и акционной цены. Уточнены случаи, когда продавцы обязаны указывать первоначальную цену, цену со скидкой, в том числе при комбинированных предложениях, скидках за объем покупки и других видов акций. Распродажи. В руководстве более подробно разъясняется понятие распродажи, случаи ее проведения и предъявляемые к ней требования. Особое внимание уделено обязанности указывать причину распродажи, а также необходимости четко разграничивать распродажи и обычные акции. Центр напоминает, что информация о ценах должна быть ясной, достоверной и легко воспринимаемой потребителями. Вводящая в заблуждение информация о скидках, акциях или распродажах может повлиять на решение покупателей создать риск недобросовестной конкуренции на рынке. Центр призывает предпринимателей ознакомиться с обновленным руководством на своем сайте и соблюдать изложенные в нем основные принципы в повседневной коммерческой деятельности. Конечно, это правильная тема. Знаете, мне кажется, вот люди, когда слышат слово «распродажа», говорят следующее. Конечно, там сначала накрутили цену, а потом, значит, сильно скинули. Но нет, действительно, настоящие как бы бренды, сетевые магазины так не делают. Они просто делают скидки, причем достаточно серьезные. Но единственная проблема, я недавно, кстати, сходил в магазин, думаю, сейчас куплю что-нибудь на распродаже. Вот, пару дней назад заходил, ну, не взял с собой деньги, просто зашел посмотреть. Ну, и вообще, как бы, честно говоря, не было времени, не планировал купить. Смотрю те вещи, вот, которые я детям покупал пару месяцев назад, да даже, может быть, и меньше, значит, без распродажи уже стоят в 2,5 примерно раза дешевле. Думаю, вот я дурак. Думаю, ну ладно, через пару дней зайду и, в общем, куплю что-нибудь еще уже в распродаже. Значит, зашел, висит такая фигня, такая ерундовая одежда, что даже, ну, смотреть ее, честно говоря, никакого желания нет. Наверное, разобрали, а может быть, просто, значит, убрали и решили не скидывать сильно на хорошие вещи. Ну, обычно, конечно, распродажа на всякую ерунду, честно говоря, вот как мне это видится. Хотя иногда бывает и правда даже серьезные, значит, скидки на классные товары. И вы знаете, вот как-то вот психология, мне кажется, так устроена у человека, да, что он не верит в то, что это возможно. И поэтому даже когда такие скидки серьезные есть, как-то даже и покупать особо не хочется. Ну вот честно, вот у меня такое бывает. Вот недавно магазины на букву М, которые закрывались на ремонт, устраивали большие-большие-большие распродажи. Там, по-моему, 50, даже 70% на все в последний день. Я, честно говоря, не поехал. Хотя я слышал, что многие действительно поверили, поехали и, правда, приобрели достаточно хорошие вещи задешево. Ну, в общем, конечно, это целая наука. Это, значит, наука выживания, я бы сказал, экономии. Надо следить за этим, надо заниматься этим. А это, друзья мои, не только наука, но еще и работа. В общем, я желаю вам удачных покупок. Как мне кажется, неважно, как вы приобрели товары, да, на распродаже или без распродажи. Главное, чтобы у вас были деньги, чтобы купить товар и без распродажи, и с распродажей. Тоже абсолютно неважно. Короче говоря, больше зарабатывайте и тратьте деньги разумно. Вот вам совет мой в программе «Доброе утро». Меня зовут Кирилл Низовцев. Мы продолжаем наш эфир.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Начат уголовный процесс о действиях белорусских пограничников в связи с организацией нелегальной миграции. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Генеральная прокуратура Латвии в среду начала уголовный процесс о действиях должностных лиц Государственного пограничного комитета Беларуси в связи с организацией нелегальной миграции в Латвию, сообщили в прокуратуре. В настоящее время уголовный процесс начат по факту, а не против конкретных должностных лиц. Его расследованием будет заниматься Департамент защиты госбезопасности Генеральной прокуратуры. Это первый случай, когда Латвия в рамках уголовного процесса будет оценивать действия белорусских должностных лиц. Как сообщили в прокуратуре, 13 июля было получено заявление Государственной пограничной охраны, в котором говорится, что с августа 2021 года она сталкивается с длительным и систематическим миграционным давлением на латвийско-белорусской границе, которое следует расценивать не как совокупность попыток незаконного пересечения границы отдельными гражданами третьих стран, а как сознательную и систематическую противоправную деятельность преступной организации, в состав которой входят должностные лица структур Государственного пограничного комитета Беларуси. Перечисленные в заявлении и его приложениях сведения дают основания полагать, что создана преступная организация, состоящая как минимум из 5 человек, которая совершила особо тяжкое преступление против Латвии. Это выражалось в систематическом подрыве деятельности латвийской погранохраны и повреждении инфраструктуры охраны границы, что препятствовало выполнению задач пограничной службы и ослабляло ее эффективность. Преступная организация также координировала и способствовала незаконному перемещению лиц через госграницу, указали в прокуратуре. Возбуждение уголовного процесса является важным шагом, поскольку подтверждает, что подобные действия расцениваются не как отдельные нарушения границы, а как целенаправленное преступление против Латвии и ее безопасности, подчеркнули в прокуратуре. Уголовный процесс обеспечит возможность систематически собирать, проверять и закреплять доказательства действий и ответственности причастных лиц. В долгосрочной перспективе эти доказательства могут быть использованы для привлечения виновных к ответственности, как только появятся юридические возможности, пояснили в прокуратуре. Как сообщалось, в этом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 8070 человек. В прошлом году ГПУ предотвратило попытки 12 046 человек незаконно пересечь границу.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков, значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный, температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на побережье до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
3: Второй час проекта «Доброе утро». Мы продолжаем. Я Кирилл Низов. Приветствую вас. И ближайшие 2 часа будем вместе до 10 утра. Сегодня 16 июля, четверг. Моки и Марк Стажары. Так называется народный праздник православный, который отмечается сегодня. Люди заготавливают сено в этот день. Принято собирать мак. Это удачный день для звероловов, охотников. Но только в том случае, если в небе появились стажары. Вечером охотники устраивают застолье, хвастаются добычей и рассказывают интересные истории. Значит, если во время дождя гроб гремит беспрерывно, то непогода продлится несколько дней. Если обилие комаров к теплым ясным дням, если здоровая собака постоянно спит, почти не ест, роет землю или катается по ней, это к ненастью. Значит, и день не очень хороший. Рекомендуется быть крайне осторожным. Лучше перенести любые начинания на другой день, несмотря на их важность. Вот такая вот история. В общем, про щавель вот интересно, если хороший урожай, вот то к теплой зиме. Друзья мои, хотел, да, больше не говорить о плохом, но тем не менее, почему-то вот говорится, просто такая информация. В общем, если вы хотите что-то начинать, давайте на завтра перенесем. А сегодня лучше просто вот давайте о чем-то хорошем думать, слушать хорошую музыку. Может быть, в кафешку какую-нибудь зайдем во время обеда, обеденного перерыва. А может быть, и вечерочком. Ой, прогулялся. когда, позавчера, что ли, по центральной части Риги, по Посольскому району вечерком. Ой, как классно, а? Такие люди красивые вокруг. Господи боже мой, язык разный. Английский, немецкий, еще какой-то. Ну, естественно, латышский, русский. Многонациональный город, настоящая столица. И я представляю, как вот эти люди, которые разговаривают на разных языках, летают в разные концы земного шара, занимаясь своим бизнесом, выполняя свои какие-то рабочие обязанности. Господи, как-то даже, вы знаете, улыбнулся я от счастья, порадовался за них. Ну, собственно, да и сам я, в общем-то, не страдаю от отсутствия полетов, так точно. В общем, всем привет, мы продолжаем, друзья, доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. В этот день вам нужно закрыть все хвосты, не беритесь за новые дела, пока не решите старые, иначе вас ждет провал, и в этот раз возьмите себя в руки, тельцы. Судьба испытывает вас на прочность, она может бросить вам вызов, справляться с которым придется в одиночку. Сохраняйте холодный рассудок, чтобы действовать без эмоций. Близнецы. В разговорах с людьми может проскочить информация, которая в будущем сыграет вам на руку. Будьте внимательны к деталям, тогда вы ничего не пропустите мимо ушей. Раки. Вы смело можете принимать важные решения, интуиция будет на высоте, поэтому ни о чем не переживайте. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Львы. Вы можете испытать ощущение одиночества, однако астрологи советуют вам гнать от себя негативные мысли. Воспринимайте ситуацию именно такой, какая она есть. Дева. Вас могут пригласить на какое-то мероприятие, не отказывайтесь от него, если хотите весело провести время в компании интересных людей. Весы. Из-за накопительных дел вы можете испытать стресс, однако астрологи рекомендуют вам правильно расставить приоритеты. Только так вы сможете сделать все запланированное. Скорпионы. Будьте открытыми к новым идеям, только так вы можете развиваться, получать новые знания и чего-то достигать. Не стойте на одном месте. Стрельцы. Вам лучше посвятить этот день искусству. Именно в творчестве вы сможете раскрыть новые свои грани и создать что-то невероятное. Вдохновение будет с вами весь день. Козерог. Окружающие могут оказывать на вас давление, поэтому вам стоит быть начеку и не вестись на манипуляции. Лучше подумайте о своих целях и о том, как их достичь. Водолеи. День будет благоприятным для получения образования, сдачи экзаменов и приобретения новых навыков. Сделайте акцент именно на этом. И, наконец, рыбы. Сегодня вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимыми. Постарайтесь найти время для релаксации и заботы о себе. Общение с близкими и друзьями поможет вам справиться с вашими чувствами. Вот такой он звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Ну вот и макушка лета. 16 июля на календаре. Сегодня, кстати, ожидается довольно жаркий солнечный день, до 25 градусов в тени. Как это отразится на трафике и отразится ли вообще, в том числе и об этом поговорим в автомониторе. На рижских дорогах пока спокойный трафик на 2 балла, дороги загружены на 26% и лишь 7 более-менее существенных заторов. Причем 3 из них могут задержать водителей от 5 до 10 минут. Это Густава Замгалагатова перед Бриюбы со стороны Восточной магистрали, улица Круспилс по направлению от моста Славу к перекрестку с Гранита и пробочка на Карля Ульманягатова в сторону Юрмалского шоссе. Начинается от перекрестка с улочкой Спарес и виден затор перед ЛПС. Но, в общем, пока ничего серьезного. И это хорошо. Продолжаем движение, соблюдая скоростной режим и ПДД. И еще, друзья, если на вашем пути появилось новое место дорожных работ или то, что мешает движению, сообщите в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА. Там Беатрис.
3: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
2: ПТА. Там Беатрис.
6: Jaunie spiedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
7: Mamma, stēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūs! Ūdens prieki! Bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
6: Aizraujošas atrakcijas! Saulēna vasaras klubmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
7: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
6: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
8: Скользкие улицы.
9: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
10: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
11: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
10: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
12: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
10: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус-сервис».

0: последних новостей.
1: Сейчас вот такая интересная новость, я когда прочитал, чуть не упал, честно говоря. Пока власти готовятся к масштабному ремонту Вантового моста, частная компания предложила неожиданное решение транспортной проблемы — перевозить пассажиров через Даугаву на катерах всего за 6 минут. Идея уже вызвала бурное обсуждение среди рижан. Значит, компания — это River Cruises Latvia. Она организует речные круизы обычные. В сообщении в соцсетях компания рассказала, что еще зимой начала оценивать возможность помочь городу в период ремонта. Сейчас мы рассматриваем возможность в часы пик организовать пассажирские перевозки от Агенс-Каунского залива до набережной Вантового моста. Поездка займет около 6 минут. Там признают, что один речной маршрут не сможет решить проблему транспортной загрузки, нагрузки в целом. Однако считают, что водный транспорт способен стать дополнительным вариантом для части жителей. Мы готовы сотрудничать с городом, искать практические решения, чтобы

0: Пассажирского личного транспорта следовало задуматься намного раньше. В комментариях прозвучали предложения организовать маршруты между Болдера и Ветсмилгрависом, между Волари и Сааркандауговой. Другие вновь подняли идею строительства временного понтонного моста через Даугаву. В то же время не все поверили в эффективность нового маршрута. Часть пользователей напомнила, что общественный транспорт продолжит ходить через Вантовый мост, поэтому, по их мнению, пассажирам будет проще воспользоваться троллейбусами и автобусами. Звучали и практические вопросы. Рижан интересовали стоимость проезда, возможность приобрести абонементы, наличие льгот для студентов. Представители компании заверили, что стоимость поездки не должна быть высокой. Цена, значит, не должна быть большой, чтобы люди пользовались этой услугой. Она должна быть на уровне стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее сообщалось, что Вестерс Клейнбергс, председатель Рижской думы, подчеркнул, что работы, которые заметно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года, поэтому с управлением еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения и проработать план до мельчайших деталей. Вот уже сейчас я прям вижу, как они сидят и продумывают план до мельчайших деталей. А вообще, честно говоря, Вантовый мост, неважно, будет ремонтироваться или нет, идея речного транспорта прекрасна, как мне кажется. И, насколько я помню, значит, речной транспорт ходит в Париже, по-моему, да, как общественный, или я ошибаюсь, но где-то точно ходит, и не в одном городе. Значит, и в Венеции, ну, в Венеции, понятно, там вода, но вот в таких городах, похожих на Ригу, тоже это все есть. Вы знаете, что я хочу сказать? Что, на самом деле, правда, очень хорошая идея, если, допустим, где-нибудь в Задвинье была большая парковка, куда бы люди приезжали, потом садились бы на кораблики и переплывали бы в центр Риги, там бы уже, может быть, ходили пешком или ездили там на велосипедах, арендованных самокатах и так далее. Это правда очень-очень-очень клевая идея. Над этим нужно очень серьезно поработать, подумать, потому что неважно, я говорю, будет закрываться Вантовый мост или не будет, допустим, даже нет, если бы он не закрывался. Это 100% бы как-то вот наилучшим образом повлияло бы, наверное, на загрузку транспортную в городе, в Риге, потому что, правда, вот я бы с удовольствием сам бы доехал, сел бы на кораблик, пошел бы пешком по центру города. Вот честно, мне кажется, это очень круто. В общем, давайте вместе подумаем. Надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь в этом плане обязательно будет новое, интересное для нас, сдвинется, так сказать, с места. И на самом деле, вот мы живем все, знаете, как вот как-то зашорены. У нас одни и те же мысли, которые были там много лет назад, и кажется, что это невозможно поменять. Нет, на самом деле можно все поменять, и можно сделать так, что это изменение будет настолько крутым, настолько классным, что оно, в общем, через какое-то время уже будет восприниматься как нечто традиционное, то, что как будто бы уже давно было и к этому уже даже привыкли. Вот так вот. В общем, все сказал, мы продолжаем нашу программу. Доброе утро.
1: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков, значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный, температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, местами плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода, ветер северный, северо-западный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на побережье до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Только три дня, с 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов, а также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu serviss.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: iSpeak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: из последних новостей.
1: Друзья, Центр защиты прав потребителей обновил и дополнил руководство по указанию цен на товары и услуги, включая рекомендации по соблюдению принципов добросовестной коммерческой практики. Цель внесенных изменений – способствовать более понятной, единообразной и прозрачной для потребителей практике указания цен, а также снизить риск введения покупателей в заблуждение. Обновленные рекомендации помогут торговцам правильно применять требования законодательства, а потребителям легче понять, являются ли заявленные скидки, акции или распродажи реальными и обоснованными. Основные изменения касаются трех направлений. Это сообщение о снижении цен. В руководстве уточнены требования к указанию срока действия предложения. Разъяснено, как эти правила применяются в различных ситуациях, а также изложены принципы, касающиеся частоты проведения акций и продления их сроков. Указание первоначальной и акционной цены. Уточнены случаи, когда продавцы обязаны указывать первоначальную цену, цену со скидкой, в том числе при комбинированных предложениях, скидках за объем покупки и других видов акций. Распродажи. В руководстве более подробно разъясняется понятие распродажи, случаи проведения и предъявляемых к ней требований. Особое внимание уделено обязанности указывать причину распродажи, а также необходимости четко разграничивать распродажи и обычные акции. Центр напоминает, что информация о ценах должна быть ясной, достоверной и легко воспринимаемой потребителями. Вводящая в заблуждение информация о скидках, акциях или распродажах может повлиять на решение покупателей создать риск недобросовестной конкуренции на рынке. Центр призывает предпринимателей ознакомиться с обновленным руководством на своем сайте, соблюдать изложенные в нем основные принципы в повседневной коммерческой деятельности. Конечно, это правильная тема. Знаете, мне кажется, вот люди, когда слышат слово «распродажи», говорят следующее. Конечно, там сначала накрутили цену, а потом, значит, сильно скинули. Но нет, действительно, настоящие как бы бренды, сетевые магазины так не делают. Они просто делают скидки, причем достаточно серьезные. Но единственная проблема, я недавно, кстати, сходил в магазин, думаю, сейчас куплю что-нибудь на распродаже. Вот, пару дней назад заходил, ну, не взял с собой деньги, просто зашел посмотреть. Ну, и вообще, как бы, честно говоря, не было времени, не планировал купить. Смотрю те вещи, вот, которые я детям покупал пару месяцев назад, да даже, может быть, и меньше, значит, без распродажи уже стоят в 2,5 примерно раза дешевле. Думаю, вот я дурак. Думаю, ну, ладно, через пару дней зайду и, в общем, куплю что-нибудь еще уже в распродаже. Значит, зашел, висит такая фигня, такая ерундовая одежда, что даже, ну, смотреть ее, честно говоря, никакого желания нет. Наверное, разобрали, а может быть, просто, значит, убрали и решили не скидывать сильно на хорошие вещи. Ну, обычно, конечно, распродажи на всякую ерунду, честно говоря, вот как мне это видится. Хотя иногда бывает и правда даже серьезные, значит, скидки на классные товары. И вы знаете, вот как-то вот психология, мне кажется, так устроена у человека, да, что он не верит в то, что это возможно. И поэтому даже когда такие скидки серьезные есть, как-то даже и покупать особо не хочется. Ну вот честно, вот у меня такое бывает. Вот недавно магазины на букву М, которые закрывались на ремонт, устраивали большие-большие-большие распродажи. Там, по-моему, 50-70% на все в последний день. Я, честно говоря, не поехал. Хотя я слышал, что многие действительно поверили, поехали и, правда, приобрели достаточно хорошие вещи за дешево. Ну, в общем, конечно, это целая наука. Это, значит, наука выживания, я бы сказал, экономии. Надо следить за этим, надо заниматься этим. А это, друзья мои, не только наука, но еще и работа. В общем, я желаю вам удачных покупок. Как мне кажется, неважно, как вы приобрели товары, да, на распродаже или без распродажи. Главное, чтобы у вас были деньги, чтобы купить товар и без распродажи, и с распродажей. Тоже абсолютно неважно. Короче говоря, больше зарабатывайте и тратьте деньги разумно. Вот вам совет мой в программе «Доброе утро». Меня зовут Кирилл Низовцев. Мы продолжаем наш эфир.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Тем временем в Риге продолжается заезд на трудовые места, но в это время транспорта немного, на 3 с лишним балла и полтора десятка заторов на весь город. А лето – благодатная пора, во всяком случае по утрам, сезон каникул, отпуска, а здесь еще и хорошая солнечная погода. Сегодня до 25 градусов, завтра до 28, и это в тени. Конечно, лучше никуда не спешить, при этом, несмотря на свободное движение, остаются места, которые могут водителей задержать. Это 10-минутный затор на Карля Ульма Негатова в направлении Юрмалского шоссе. Начинается от улочки Мазербес, Густава Земгалагатва перед Брибе со стороны Восточной магистрали. И на этом же перекрестке в направлении центра можно притормозить на Брибе-Газгатве. Там пробочка от 5 минут. За городом есть затруднения на Лепойском шоссе А9 на участке от Кливес до Бривкалне, где ведутся дорожно-ремонтные работы. Но это тоже в пределах 10 минут. И примерно столько же можно оставить со стороны Адажи перед Балтезерс. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачи в пути. Будьте внимательны и всем хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене

0: время.
1: Мы рассказываем историю предметов и явлений, которые знакомы нам с детства. С детства знаком, конечно, вазелин. 14 мая 1878 года, как торговый знак и торговая марка в США, был запатентован новый продукт под таким названием. Человеком, которому удалось изобрести известное сегодня как лечебное, так и косметическое средство, был никто иной, как Роберт Чесбро. Английский химик, который эмигрировал в Америку, сделать такое открытие ученый смог благодаря помощи нефтяников. Происходило все это в 1859-м. Как раз в то время в стране был нефтяной бунт. Чесбро приходилось много общаться с нефтяниками. Вот тогда-то он и увидел липкий нефтепродукт. Его заинтересовала парафинообразная масса, прилипавшая на бурильные установки при нефтедобыче и забивавшая насосы. Роберт обратил внимание на то, что рабочие накладывают эту массу на раны, образовавшиеся при порезах и ожогах. И, что интересно, это средство способствовало быстрому заживлению ссадин. Проведя ряд экспериментов с массой, ученым удалось выяснить, что из нее можно выделить ингредиенты, оказывающие полезное действие, смазывая получившимся веществом свои ожоги и шрамы. Полученные при проведении опытов ученый наблюдал за поразительным результатом. Заживление ран ускорялось. Продолжая и дальше совершенствовать ранозаживляющее свойство вещества, он испробовал его на себе, наблюдая за результатом. И немного благородив полученное вещество, которое способствовало регенерации покровов кожи, Роберт в 1870-м запустил его на производство, дав ему название «нефтяное желе». В начале мазь, выставленную Чесбро на продажу в аптеке, никто не покупал. На популярность нового лекарства повлияло его название. Недолго думая, ученый переименовывает свой препарат в вазелин. Вазелин является производным от слов «вассер» – «вода» и «элаион» от греческого «оливковое масло». Вазелином лечили воспаление, ожоги, ссадины. Вскоре это лечебное средство стало практически незаменимым. И с годами находил он все большее применение. Вазелиновые слезы рисовали себе актрисы, смазывали средством тело пловцы, наносили на перчатки баскетболисты, чтобы не испачкать пол краской. Художники предварительно его обрабатывали вазелином. Значит, Чесбро прожил до 96 лет. И владельцем торговой марки «Вазелина» в настоящее время является компания «Unilever» под известным брендом. Она выпускает косметические средства, ухаживающие за кожей. В настоящее время также вазелин добывают из нефти. Ну, в общем-то, как-то так. Путем, кстати, расплавления углеводов в масле, далее смесь очищают серной кислотой и глиной. Вазелин не имеет вкуса, запаха и даже не растворяется в воде. Вот вся информация про вазелин для вас.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. За неделю в рамках единого приема на бакалавриат подано более 8000 заявок. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: За неделю с момента начала единого приема на программы бакалавриата 8 латвийских вузов было получено 8139 заявок, свидетельствуют данные единой системы приема. Из них на данный момент подтверждено 6104 или 75% заявок. Больше всего подтвержденных заявок в рамках единого приема получил Латвийский университет. В нем утверждено 16863 заявки по всем приоритетам. Один абитуриент может выбрать несколько программ. При этом 3587 заявок поданы с первым приоритетом. На втором месте находится Рижский технический университет. Здесь 7352 подтвержденные заявки, из которых 1387 с первым приоритетом. В свою очередь, в Латвийском университете бионаук и технологий утверждено 2296 заявок, в том числе 527 с первым приоритетом. Более 1000 подтвержденных заявок получил также Даугавпилский университет, где зарегистрировано 1460 заявок. В остальных вузах число подтвержденных заявок не превышает 600. Один абитуриент может подать заявки на несколько учебных программ в одном вузе. Среди подтвержденных заявок больше всего подано на обучение по следующим программам Латвийского университета. Лечебное дело, юриспруденция, психология, коммуникационные науки, управление бизнесом, компьютерные науки, досудебное расследование, сестринское дело. В десятку самых популярных учебных программ также входят программа Рижского технического университета компьютерные системы и программа Латвийского университета бионаук и технологий ветеринарная медицина. Как сообщалось, 8 латвийских вузов со вторника также принимают заявки очно. Подать заявку на обучение можно в Латвийский университет, Рижский технический университет, Латвийский университет бионаук и технологий, Даугавпилский университет, Рижскую высшую школу северных стран, Высшую школу экономики и культуры, Венспилскую высшую школу, Видземскую высшую школу. Подача заявок как очно, так и в электронном виде на портале latvia.lv продлится до 20 июля. Результаты первого тура планируется объявить 27 июля после 11 часов. Абитуриенты, получившие учебное место по своему первому приоритету, должны будут подтвердить его до 16 часов 29 июля на портале latvia.lv, а также заключить договор об обучении в соответствующем вузе. Абитуриенты, которые в первом туре не получили учебное место ни по одному из приоритетов или получили предварительное место по более низкому приоритету, смогут подать заявку на участие во втором туре с 27 июля до 16 часов 29 июля. Результаты второго тура планируется объявить 29 июля после 17 часов. Место абитуриента в конкурсе определяется конкурсным рейтингом, то есть количеством набранных баллов. Оно рассчитывается по формуле, установленной каждым вузом и учебной программой с учетом результатов централизованных экзаменов и других критериев приема.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный. Температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. На побережье до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Третий час. Доброе утро. Привет вам. У микрофона Кирилл Низовцев. Продолжаем. Сегодня 16 июля, четверг. Кто родился в этот день? Леонид Агутин отмечает сегодня день рождения, а вместе с ним в один день родился еще один артист, одна глыба, я бы сказал. Григорий Лепс отмечает сегодня также свой праздник. Павел Глоба родился в этот день. Кто еще? Американский писатель-фантаст Роберт Шекли. А также Барбара Стенвик, американская актриса кино. Значит, Руальд Амундсен, знаменитый норвежский полярный путешественник, итальянский астроном Джузеппе Пьяцци. И Клара Асиска, итальянская святая, основательница ордена Кларисинок. Кларисинок, интересно. Надо почитать, что это такое. Название слышал, но вот, честно говоря, не очень знаю, что это. В любом случае, если у вас сегодня день рождения, какой-то другой личный праздник, поздравляю от души. На самом деле, родиться летом, наверное, это прикольно. Значит, смотрю, как люди сидят в кафешках, отмечают что-то за большими столами. Как-то вот буквально неделю назад, наверное, с ребенком гуляли по Риге и зашли в одну пиццерию, очень красивая такая пиццерия. Не знал, что она есть, значит, и там есть такой отдельный зальчик. Смотрю, семья отмечает какой-то праздник. Думаю, как здорово, как здорово. Вот. Но все-таки летом как-то все по-особенному все равно ощущается. Не так, как зимой, когда на улице условно минус 30. Поэтому я рад за вас, поздравляю вас от души. И следующая песня эфира будет также для вас. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра остаюсь в вашей компании. В этот прекрасный четверг мы продолжаем. Едем вперед, поехали.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Сейчас вот такая интересная новость, я когда прочитал, чуть не упал, честно говоря. Пока власти готовятся к масштабному ремонту Вантового моста, частная компания предложила неожиданное решение транспортной проблемы — перевозить пассажиров через Даугаву на катерах всего за 6 минут. Идея уже вызвала бурное обсуждение среди рижан. Значит, компания — это River Cruises Latvia. Она организует речные круизы обычные. В сообщении в соцсетях компания рассказала, что еще зимой начала оценивать возможность помочь городу в период ремонта. Сейчас мы рассматриваем возможность в часы пик организовать пассажирские перевозки от Агенс-Каунского залива до набережной Вантового моста. Поездка займет около 6 минут. Там признают, что один речной маршрут не сможет решить проблему транспортной нагрузки в целом. Однако считают, что водный транспорт способен стать дополнительным вариантом для части жителей. Мы готовы сотрудничать с городом, искать практические решения, чтобы период ремонта Вантового моста оказался для рижан как можно менее болезненным. Инициатива быстро вызвала обсуждение. Многие рижане поддержали идею. Они предложили, значит, открыть дополнительную остановку у комплекса Саула Сакманес, чтобы катерами могли пользоваться жители Кипсела и студенты. В компании отметили, что полностью согласны с этим предложением. Другие считают, что возле причала необходимо оборудовать парковку Park and Ride, чтобы автомобилисты могли оставить машины и продолжить путь по воде. Это очень хорошее решение. Было бы идеально, если бы Рига каким-то образом поддержала проект, чтобы билет стоил недорого и люди действительно пересели на катера, сказал один из пользователей. Некоторые рижане уверены, что о развитии пассажирского речного транспорта следовало задуматься намного раньше. В комментариях прозвучали предложения организовать маршруты между Болдера и Ветсмилгрависом, между Волари и Саркандауговой. Другие вновь подняли идею строительства временного понтонного моста через Даугаву. В то же время не все поверили в эффективность нового маршрута. Часть пользователей напомнила, что общественный транспорт продолжит ходить через Вантовый мост, поэтому, по их мнению, пассажирам будет проще воспользоваться троллейбусами и автобусами. Звучали и практические вопросы. Рижан интересовали стоимость проезда, возможность приобрести абонементы, наличие льгот для студентов. Представители компании заверили, что стоимость поездки не должна быть высокой. Цена, значит, не должна быть большой, чтобы люди пользовались этой услугой. Она должна быть на уровне стоимости проезда в общественном транспорте. Ранее сообщалось, что Вестерс Клейнбергс, председатель Рижской думы, подчеркнул, что работы, которые заметно повлияют на движение по Вантовому мосту, начнутся не раньше конца следующего года, поэтому с управлением еще достаточно времени, чтобы тщательно продумать организацию движения и проработать план до мельчайших деталей. Вот уже сейчас я прям вижу, как они сидят и продумывают план до мельчайших деталей. А вообще, честно говоря, Вантовый мост, неважно, будет ремонтироваться или нет, идея речного транспорта прекрасна, как мне кажется. И, насколько я помню, значит, речной транспорт ходит в Париже, по-моему, да, как общественный, или я ошибаюсь, но где-то точно ходит, и не в одном городе. Значит, и в Венеции, ну, в Венеции, понятно, нам вода, но вот в таких городах, похожих на Ригу, тоже это все есть. Вы знаете, что я хочу сказать, что на самом деле, правда, очень хорошая идея, если, допустим, где-нибудь в Задвинье была большая парковка, куда бы люди приезжали, потом садились бы на кораблики и переплывали бы в центр Риги, там бы уже, может быть, ходили пешком или ездили там на велосипедах, арендованных самокатах и так далее. Это правда очень-очень-очень клевая идея. Над этим нужно очень серьезно поработать, подумать, потому что неважно, я говорю, будет закрываться Вантовый мост или не будет, допустим, даже нет, если бы он не закрывался. Это 100% бы как-то вот наилучшим образом повлияло бы, наверное, на загрузку транспортную в городе, в Риге, потому что, правда, вот я бы с удовольствием сам бы доехал, сел бы на кораблик, пошел бы пешком по центру города. Вот честно, мне кажется, это очень круто. В общем, давайте вместе подумаем. Надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь в этом плане обязательно будет новое, интересное для нас, сдвинется, так сказать, с места. И на самом деле, вот мы живем все, знаете, как вот как-то зашорены. У нас одни и те же мысли, которые были там много лет назад, и кажется, что это невозможно поменять. Нет, на самом деле можно все поменять, и можно сделать так, что это изменение будет настолько крутым, настолько классным, что оно, в общем, через какое-то время уже будет восприниматься как нечто традиционное, то, что как будто бы уже давно было, и к этому уже даже привыкли. Вот так вот. В общем, все сказал, мы продолжаем нашу программу. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.
0: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вам нужно закрыть все хвосты, не беритесь за новые дела, пока не решите старые, иначе вас ждет провал, и в этот раз возьмите себя в руки, тельцы. Судьба испытывает вас на прочность, она может бросить вам вызов, справляться с которым придется в одиночку. Сохраняйте холодный рассудок, чтобы действовать без эмоций. Близнецы, в разговорах с людьми может проскочить информация, которая в будущем сыграет вам на руку. Будьте внимательны к деталям, тогда вы ничего не пропустите мимо ушей. Раки. Вы смело можете принимать важные решения, интуиция будет на высоте, поэтому ни о чем не переживайте. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Львы. Вы можете испытать ощущение одиночества, однако астрологи советуют вам гнать от себя негативные мысли. Воспринимайте ситуацию именно такой, какая она есть. Дева. Вас могут пригласить на какое-то мероприятие, не отказывайтесь от него, если хотите весело провести время в компании интересных людей. Весы. Из-за накопившихся дел вы можете испытать стресс, однако астрологи рекомендуют вам правильно

0: делаете акцент именно на этом. И, наконец, рыбы. Сегодня вы можете чувствовать себя эмоционально уязвимыми. Постарайтесь найти время для релаксации и заботы о себе. Общение с близкими и друзьями поможет вам справиться с вашими чувствами. Вот такой он звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков, значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный, температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, местами плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода, ветер северный, северо-западный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на побережье до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал в Зинтере.
3: The Beatbox.
6: Билеты Билишу Сервис.
7: Jaunies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
8: Mamma, stēti, dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūs, ūdens prieki, bērnas gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
7: Aizraujošas atrakcijas, saulaina vasaras klubmale un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
8: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
7: Vairāk www.akvaparks.lv uz tikšanos Līvu akvaparkā!
9: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
9: Bietes biešu paradīzē.

0: последних новостей.
1: Друзья, Центр защиты прав потребителей обновил и дополнил руководство по указанию цен на товары и услуги, включая рекомендации по соблюдению принципов добросовестной коммерческой практики. Цель внесенных изменений – способствовать более понятной, единообразной и прозрачной для потребителей практике указания цен, а также снизить риск введения покупателей в заблуждение. Обновленные рекомендации помогут торговцам правильно применять требования законодательства, а потребителям легче понять, являются ли заявленные скидки, акции или распродажи реальными и обоснованными. Основные изменения касаются трех направлений. Это сообщение о снижении цен. В руководстве уточнены требования к указанию срока действия предложения, разъяснено, как эти правила применяются в различных ситуациях, а также изложены принципы, касающиеся частоты проведения акций и продления их сроков. Указание первоначальной и акционной цены. Уточнены случаи, когда продавцы обязаны указывать первоначальную цену, цену со скидкой, в том числе при комбинированных предложениях, скидках за объем покупки и других видов акций. Распродажи. В руководстве более подробно разъясняется понятие распродажи, случаи проведения и предъявляемые к ней требования. Особое внимание уделено обязанности указывать причину распродажи, а также необходимости четко разграничивать распродажи и обычные акции. Центр напоминает, что информация о ценах должна быть ясной, достоверной и легко воспринимаемой потребителями. Вводящая в заблуждение информация о скидках, акциях или распродажах может повлиять на решение покупателей создать риск недобросовестной конкуренции на рынке. Центр призывает предпринимателей ознакомиться с обновленным руководством на своем сайте, соблюдать изложенные в нем основные принципы в повседневной коммерческой деятельности. Конечно, это правильная тема. Знаете, мне кажется, вот люди, когда слышат слово «распродажа», говорят следующее. Конечно, там сначала накрутили цену, а потом, значит, сильно скинули. Но нет, действительно, настоящие как бы бренды, сетевые магазины так не делают. Они просто делают скидки, причем достаточно серьезные. Но единственная проблема, я недавно, кстати, сходил в магазин, думаю, сейчас куплю что-нибудь на распродаже. Вот, пару дней назад заходил, ну, не взял с собой деньги, просто зашел посмотреть. Ну, и вообще, как бы, честно говоря, не было времени, не планировал купить. Смотрю те вещи, вот, которые я детям покупал пару месяцев назад, да даже, может быть, и меньше, значит, без распродажи уже стоят в 2,5 примерно раза дешевле. Думаю, вот я дурак. Думаю, ну, ладно, через пару дней зайду и, в общем, куплю что-нибудь еще уже в распродаже. Значит, зашел, висит такая фигня, такая ерундовая одежда, что даже, ну, смотреть ее, честно говоря, никакого желания нет. Наверное, разобрали, а может быть, просто, значит, убрали и решили не скидывать сильно на хорошие вещи. Ну, обычно, конечно, распродажи на всякую ерунду, честно говоря, вот как мне это видится. Хотя иногда бывает и правда даже серьезные, значит, скидки на классные товары. И вы знаете, вот как-то вот психология, мне кажется, так устроена у человека, да, что он не верит в то, что это возможно. И поэтому даже когда такие скидки серьезные есть, как-то даже и покупать особо не хочется. Ну вот честно, вот у меня такое бывает. Вот недавно магазины на букву М, которые закрывались на ремонт, устраивали большие-большие-большие распродажи. Там, по-моему, 50, даже 70% на все в последний день. Я, честно говоря, не поехал. Хотя я слышал, что многие действительно поверили, поехали и, правда, приобрели достаточно хорошие вещи за дешево. Ну, в общем, конечно, это целая наука. Это, значит, наука выживания, я бы сказал, экономии. Надо следить за этим, надо заниматься этим. А это, друзья мои, не только наука, но еще и работа. В общем, я желаю вам удачных покупок. Как мне кажется, неважно, как вы приобрели товары, да, на распродаже или без распродажи. Главное, чтобы у вас были деньги, чтобы купить товар и без распродажи, и с распродажей. Тоже абсолютно неважно. Короче говоря, больше зарабатывайте и тратьте деньги разумно. Вот вам совет мой в программе «Доброе утро». Меня зовут Кирилл Низовцев. Мы продолжаем наш эфир.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Утренний час пик в латвийской столице к этой минуте завершился. На максимуме перед 9 часами на мониторе в моменте даже появились 4 балла, 15 заторов. Однако в данный момент 3 балла и 8 мест, где движение затруднено. К дорожной обстановке мы еще вернемся. Ну а сейчас о сводке госполиции. Она поступила за минувшую среду. К сожалению, на этой неделе в городе количество ДТП не опускалось ниже 90. В понедельник 98, во вторник 95. Вчера 91 авария, в которых пострадали 14 человек, в том числе ровно половина, 7 велосипедистов. Патрульные, видимо, взяли передышку, составили лишь 36 протоколов, но одного задержали в состоянии алкогольного опьянения, более 1,5 промилле в крови. Как результат, уголовное дело, штраф и взыскание рыночной стоимости автомобиля. Возвращаясь к трафику, отметим, самый затратный по времени затор остается на Карля Ульманя Гатва перед улочкой Мазербес. Поток сдерживают дорожные работы, причем есть варианты объезда этого участка. Так что пожелаю вам, друзья, выбрать правильный маршрут и продолжать движение только вперед, не нарушая и не превышая. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
4: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро, трикотажная простыня на резинке от 4 евро и пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
5: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде,

0: Друзья мои, вот такой была программа «Доброе утро». Сегодня, 16 июля, в четверг. И в завершении приятная новость про посольство США. Кстати, имею кое-какое взаимодействие с этим, значит, органом в последнее время. Ну, визу мне надо получить, визу. В общем, что-то не задалась тема. Может быть, туда устроиться на работу и получить легче окажется все это дело. Кстати, три вакансии есть, о которых я, собственно, и хочу поговорить. Значит, одна вакансия – это администратор информационных технологий. И предполагаемая зарплата до 41 тысячи с лишним евро в год. В обязанности будет входить администрирование информационных систем, техническая поддержка пользователя, управление мобильным удаленным доступом, анализ данных, внедрение программного обеспечения и обслуживание мультимедийных систем. Также требуется руководитель отдела обработки почты, зарплата до 28 с лишним тысяч евро в год. И еще одна вакансия – это клерк, специалист по приему поставок, зарплата поменьше, до примерно 23 тысяч евро в год. Работа в Риге, значит, принимаются заявки IT-администратора до 19 июля, а остальные до 30-го. Наверное, полстраны напишут свои резюме, отправят в посольство США в Риге. Хотя, может быть, и нет. Не знаю. В общем, друзья мои, конечно, очень здорово, наверное, работать в такой серьезной организации, как мне кажется. Иногда, знаете, вот люди ведут свой бизнес и когда-то приходят к мысли о том, что надоело как-то самому отвечать за все, решать что-то, думать, гадать, бизнес не идет и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Когда крупная, серьезная организация, государственная, там все оплачивается, конечно, наверное, совершенно другой коленкор. Не знаю, не пробовал никогда, не работал, но, возможно, как вариант попробовать стоит, поэтому я думаю, что предложения очень даже неплохие. Привет посольству Америки в Риге. Друзья мои, я Кирилл Низовцев, прощаюсь с вами на сегодня. Последние три часа в студии микрофона для вас работал именно я. Услышимся завтра. Завтра будет финальный выпуск «Доброе утро» на этой неделе. Прекрасного дня, шикарного вечера и пока-пока! Удачи!
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
1: С Кириллом Низовцевым!

0: Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про статистику.
1: Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом, численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюс. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти, однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%.
3: Про вооруженные силы.
1: Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилась, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности, и он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины, во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности, и в-третьих, развивать культуру боевой готовности.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в восточных регионах страны будет более облачно. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые ждут своего слушателя несколько лет, возвращаясь в музыке сильнее и глубже. В эфире первого автомобильного Максим Фадеев с композицией «Я вернусь». Имя Макса Фадеева давно знакомо всем, кто следит за качественной музыкой. В начале карьеры незаурядные музыкальные способности автора и продюсера были забракованы метрами музыкальной сцены. Однако трудности закалили характер музыканта, подарившего множество прекрасных песен и открывшего немало громких имен. Песня «Я вернусь» вышла несколько лет назад, но тогда, возможно, ее не услышали так, как стоит это сделать сейчас. И это тот случай, когда слова и мелодия находят свой отклик, стоит лишь дать им время.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: клянусь.
1: Реклама.
2: ПТА. Там Беатрис.
3: Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
4: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
3: Нет, в интернете.
4: Нет, в магазине.
5: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства.
2: ПТА. Там Беатрис.
6: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Полутвердый сыр Тильзитер 1 килограмм 3,99. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм 15,99. И бумажное полотенце 1 рулон евро 89. Lidl. Стоит того.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала».
9: Люди ночами.
8: Билеты на fridayticket.com.
10: Скользкие улицы.
11: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс – не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
8: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето, отпуск, машина – эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, когда доходят до этой темы в автошколе, рекомендуют не дергаться. Есть возможность тормозить – пользуйтесь именно этим, а не пытайтесь уйти навстречу. Будет еще хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «дикие животные» – будь осторожен. Любой опытный механик может по цвету дыма определить возможную неполадку вашего автомобиля. На самом-то деле это

0: Не очень сложно. Белый дым из выхлопной трубы – вполне нормальное явление для режима прогрева. Только это не дым, а пар. А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, ну и, следовательно, о неисправностях системы питания, или системы зажигания, или же системы управления впрыском. А вот основная причина появления синего дыма – это попадание масла в цилиндры двигателя. Масляный дым может иметь различные оттенки – от прозрачного голубого до густого бело-синего. Но ведь, согласитесь, приятно ехать на автомобиле под звуки любимой радиостанции. Но раз в день перед светофором выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес. Затем снова можете включить музыку и ехать дальше. Но вот впереди вдоль дороги стена из железно-бетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им, будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно. Прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного? Но тогда все в порядке.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков, значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный, температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, местами плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода, ветер северный, северо-западный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на побережье до плюс 22. Градусов.
1: Реклама.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Только три дня, 16 по 18 июля, в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Кларан», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Ļaujies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
6: Mamma, stēti, dzirdat mums! Sletkalniņos ūdens plūs! Ūdens prieki! Bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
5: Aizraujošas atrakcijas! Saulaina vasaras klubmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
6: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
5: Vairāk www.akvaparks.lv! Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
7: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 01006420.
8: 3 августа. Tikai viens vakars, tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija, viņas balss, kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.

0: Реклама.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее, местное, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: И местное?
2: Верно.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про международные отношения.
1: Из-за увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси через Латвию, Литва в последнее время усилила контроль на границе между двумя странами. В том числе обсуждалась возможность восстановления пограничного контроля. Но президенты Литвы и Латвии такое решение не поддерживают. Эдгар Ринкевич со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой обсудили миграционное давление и сотрудничество двух стран при охране границы. В отношениях с Латвией у нас нет никаких особых проблем. Поэтому, по-моему, создание внутренней границы в Шенгенской зоне было бы провалом. Это было бы своего рода капитуляцией перед этим явлением, поскольку взаимосвязь здесь очевидна. Чем меньше мы способны защитить внешнюю границу, тем больше мы создаем внутренние границы, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Я полностью согласен с президентом Литвы, что, по сути, концентрироваться сейчас на обсуждении восстановления погранконтроля на внутренних границах означало бы определенное признание поражения. Это означает, что мы меньше ресурсов будем выделять на укрепление внешней границы, подчеркнул со своей стороны президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе государственного визита президента Латвии в Литву президенты двух стран также договорились о расширении военного сотрудничества и проведении совместных учений на полигоне Селия.
3: Про выборы.
1: В среду, 15 апреля, комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений поддержала поправки Министерства юстиции к закону о выборах в Сейм, предусматривающие возможность продления времени выборов избирательных участков в день выборов в случае возникновения угроз. Представитель Министерства юстиции на заседании комиссии пояснил, что угроза может быть связана, например, с залетом беспилотников в воздушное пространство Латвии, а также с другими обстоятельствами, способными помешать проведению выборов. При этом Сатворсма Латвии предусматривает, что выборы в Сейм все равно должны проходить в один день, поэтому время работы избирательных участков можно будет продлить не позднее, чем до 23:59. Предполагается, что в случае принятия решения о продлении времени работы какого-либо избирательного участка, результаты экзит-пулов нельзя будет публиковать до тех пор, пока не будут закрыты все избирательные участки.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в восточных регионах страны будет более облачно. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Дело мастера.
1: Когда на смесителе появляется белесый тусклый налет, он говорит не только о жесткой воде, но и о том, что поверхность нуждается в уходе. Известковые отложения постепенно разъедают покрытие, портят внешний вид и могут даже влиять на работу сантехники. Поэтому важно уметь удалять их не только покупными средствами, но и простыми домашними способами. Один из самых эффективных вариантов связан с кислотами. Лимонная кислота и столовый уксус действительно растворяют карбонаты кальция и магния, но важен правильный подход. Нужно слегка подогреть раствор, смочить в нем ткань и плотно прижать ее к месту с налетом. Теплая среда ускоряет реакцию, и состав работает гораздо глубже. Оставляют такую повязку примерно на 20 минут, затем поверхность промывают и протирают мягкой губкой. Это подходит для металла, керамики и стекла, но не для натурального камня, где кислоты могут оставить матовые пятна. Если налет плотный и шероховатый, помогает паста из соды. Но важно помнить, что сода не растворяет минеральные отложения, а действует как мягкий абразив. Поэтому ее наносят тонким слоем и используют только на прочных поверхностях, избегая хрома и деликатных покрытий. В сочетании с небольшим количеством уксуса реакция становится более активной, и твердый налет отделяется легче. Для душевой лейки есть еще один рабочий прием. Ее можно заполнить раствором уксуса изнутри, просто опустив головку в пакет или контейнер. За несколько часов жидкость очищает засоренные отверстия и напор восстанавливается. Полезно помнить о профилактике. После каждого использования сантехники стоит протирать поверхность насухо. Влага, которая остается на металле и керамике, становится источником будущих отложений. Если вода в доме очень жесткая, можно установить простой бытовой фильтр или магистральный умягчитель, который заметно сокращает образование налета. Когда сантехника снова блестит, а работа воды становится ровной, даже такие мелкие бытовые процессы требуют внимания и аккуратности. Справиться с этим спокойно и правильно – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Specializācijas modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Walmart Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Скользкие улицы.
5: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
6: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv.

0: Интересный факт. Движущееся по внутреннему радиусу колесо вращается медленнее, когда автомобиль поворачивает.
1: Когда автомобиль поворачивает, колесо вращается медленнее, так оно меньше подвергается износу. Разницу угловых скоростей обеспечивает дифференциал. Подобное устройство было известно еще древним грекам. К примеру, его применяли в механизме для расчета движения Солнца и Луны.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков, значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный, температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, местами плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода, ветер северный, северо-западный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на побережье до плюс 22 градусов.
0: Реклама.
2: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвии с Бернуфонс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ. Лапсер Дивас Миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
4: Такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos. Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
6: Рандеву! Автора

0: тебя никогда не увижу.
1: Я тебя.
2: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
3: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Риге 12 часов.
3: Новости.
4: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
5: Про проекты.
4: Планируется, что в сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил министр сообщения Рихардс Козловскис. Он отметил, что не хочет спекулировать на тему стоимости проекта, поскольку она менялась, если не по дням, то по неделям. По словам Козловскиса, министерство сообщения полагается на привлеченных консультантов, одной из задач которых является разработка модели управления проектом. Министр признал, что после проведения закупок ранее взятые обязательства и видение того, как будет выглядеть проект, не совпадают с реальной ситуацией. Поэтому сложно понять, как совместить текущую ситуацию с уже взятыми обязательствами или добиться пересмотра ряда вещей с технической точки зрения в рамках уже ведущихся работ. «Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждался с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование. Это те темпы, которыми мы можем двигаться вперед», — подчеркнул Козловскис.
6: Про статистику.
4: Латвия стала страной с самым значительным сокращением численности населения за последний год среди всех государств Евросоюза. По оценкам Европейского статистического бюро Евростат, в начале 2026 года в ЕС проживало около 452 миллионов человек. По сравнению с предыдущим годом численность населения увеличилась на 706 тысяч человек, сообщает Евроньюс. Это уже пятый год подряд, когда общая численность населения Евросоюза продолжает расти, однако рост наблюдается не во всех странах. Согласно данным Евростат, самое значительное сокращение численности населения в прошлом году было зафиксировано в Латвии. Она уменьшилась на 8 человек на каждую тысячу жителей. За Латвией следует Эстония, где сокращение составило 7 жителей на каждую тысячу человек, и Венгрия – 5 человек на тысячу. Таким образом, две из трех стран с самым быстрым сокращением численности населения в Европейском Союзе являются государствами Балтии. Большая часть жителей ЕС по-прежнему проживает в четырех странах. Германия составляет 18,5% от общей численности населения Европейского Союза, Франция – 15,5%, Италия – 13%, а Испания – 11%.
6: Про погоду.
4: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в восточных регионах страны будет более облачно. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
3: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые ждут своего слушателя несколько лет, возвращаясь в музыке сильнее и глубже. В эфире первого автомобильного Максим Фадеев с композицией «Я вернусь». Имя Макса Фадеева давно знакомо всем, кто следит за качественной музыкой. В начале карьеры незаурядные музыкальные способности автора и продюсера были забракованы мэтрами музыкальной сцены. Однако трудности закалили характер музыканта, подарившего множество прекрасных песен и открывшего немало громких имен. Песня «Я вернусь» вышла несколько лет назад, но тогда, возможно, ее не услышали так, как стоит это сделать сейчас. И это тот случай, когда слова и мелодия находят свой отклик, стоит лишь дать им время.

0: клянусь.
1: Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
3: Только три дня. 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето, отпуск, машина – эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, когда доходят до этой темы в автошколе, рекомендуют не дергаться. Есть возможность тормозить – пользуйтесь именно этим, а не пытайтесь уйти навстречу. Будет еще хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «дикие животные» – будь осторожен. Любой опытный механик может по цвету дыма определить возможную неполадку вашего автомобиля. На самом-то деле это не очень сложно. Белый дым из выхлопной трубы – вполне нормальное явление для режима прогрева. Только это не дым, а пар. А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, ну и, следовательно, о неисправностях системы питания, или системы зажигания, или же системы управления впрыском. А вот основная причина появления синего дыма – это попадание масла в цилиндры двигателя. Масляный дым может иметь различные оттенки – от прозрачного голубого до густого бело-синего. Но ведь согласитесь, приятно ехать на автомобиле под звуки любимой радиостанции. Но раз в день перед светофором выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес. Затем снова можете включить музыку и ехать дальше. Но вот впереди вдоль дороги стена из железно-бетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им, будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно. Прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного? Но тогда все в порядке. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
1: Погода.

0: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков, значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный, температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, местами плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода, ветер северный, северо-западный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на побережье до плюс 22. Градусов.
1: Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты, билежу сервис.
4: Брильню испардошена ир те визионете. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Visionete.
5: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Сокрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
6: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
8: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.

где простор широкий, маяки. Видел я картину вот такую.

0: Реклама.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarēsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
3: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl. Стоит того.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про нарушения.
1: Дума Угрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, говорится в заключении ревизии государственного контроля. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. В ходе ревизии было установлено, что в самоуправлении Угрского края не обеспечено прозрачное и ответственное управление публичными средствами. Существенные несоответствия и недостатки констатированы в нескольких аспектах деятельности самоуправления: системе внутреннего контроля, управлении финансами и надзоре, стратегическом планировании, реализации проектов развития, управлении учреждениями и организации повседневной работы. Председатель Краевой думы Андрис Крауя со своей стороны сообщил, что самоуправление положительно оценивает предоставленные госконтролем рекомендации по совершенствованию документирования, надзора за дебиторами, внутреннего контроля и других процессов управления. И работа по внедрению этих рекомендаций уже начата.
3: Про вооруженные силы.
1: Латвия и страны Балтии сами контролируют военные возможности России. Даже если у России есть намерение провоцировать страны региона различными актами саботажа и диверсиями, от реализации подобных масштабных военных целей Россию сдерживает война в Украине, заявил командующий национальными вооруженными силами Каспар Спуданс. На ситуацию в регионе больше влияет то, что происходит в Украине. То, что военные действия там продолжаются в прежнем масштабе, означает, что ситуация угрозы на наших границах особо не изменилась, поскольку российские силы по-прежнему привлекаются или втягиваются в войну в Украине, сказал Пуданс. Однако, по мнению командующего НВС, то, что военные действия в Украине затянулись, заставило Россию развернуть операции иного масштаба против стран Балтии и Запада, например, путем совершения актов саботажа и диверсий. Командующий НВС считает, что Латвии необходимо продолжать укреплять свои военные возможности, и он планирует это сделать с помощью трех основных шагов. Во-первых, учиться на опыте Украины. Во-вторых, сбалансировать ресурсы, строго оценивая развиваемые способности. И в-третьих, развивать культуру боевой готовности.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в восточных регионах страны будет более облачно. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Авторадио. Вместе.

0: Вкусная остановка.
1: Когда хочется сделать паузу, пусть эта вкусная остановка станет мгновением свежести и легкости. Сегодня мы поговорим о салате из сырой моркови. Простом, но очень ярком, который покорил социальную сеть TikTok. В видеороликах пользователи демонстрируют, как несколько полосок свежей моркови, щепотка соли, капля яблочного уксуса, немного оливкового масла и перца превращаются в салат, который уже стал символом утренней энергии и легкости. Профессиональные диетологи подчеркивают, что морковь богата каротиноидами, антиоксидантами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом, а клетчатка этого овоща поддерживает здоровье кишечника и помогает чувствовать себя легче. Для приготовления вам понадобится 1-2 крупных свежих моркови, 1 чайная ложка оливкового или кокосового масла, 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса, щепотка морской соли и немного черного перца. Добавить можно свежие травы или семена кунжута. Очистите морковь, нарежьте ее длинными тонкими лентами или крупными слайсами и выложите в тарелку. Сбрызните маслом и уксусом. Потом добавьте соль и перец. Перемешайте до полной пропитки и сразу подавайте. Салат получается свежим и хрустящим. И пусть сегодняшняя вкусная остановка будет именно таким моментом, когда перед вами минимум ингредиентов и максимум вкуса. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Rovai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. На сцене Morgan

0: подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицу ЦИМСАБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булец ЦИМСАБЦ.
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество. Диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».

0: Интересный факт. Покраска авто. Конвейерное производство и инновационные разработки в области робототехники позволили максимально облегчить процесс изготовления автомобилей. Поэтому автомобиль среднего класса может быть собран буквально за 25 часов. Но чуть меньше половины этого времени уходит на покраску. И тут ничего не поделаешь, так как окрашивание машины – слишком трудоемкий процесс со своими тонкостями.
1: Авторадио Латвия. Знаем. Потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии сохранится преимущественно солнечная погода. В восточной части страны ожидается больше облаков, значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный умеренный, температура воздуха от 24 до 28 градусов тепла. На побережье прохладнее, местами плюс 21, плюс 23. В Риге солнечная погода, ветер северный, северо-западный слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на побережье до плюс 22 градусов.
0: Реклама. Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1,49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать истории, которые однажды произошли в реальной жизни и навсегда вошли в историю. Сегодня вас ждет фильм «Чемпион». Это вдохновляющая биографическая драма, основанная на реальных событиях, о силе характера, вере в мечту и легендарной победе, которая казалась невозможной. Фильм «Чемпион» рассказывает историю Пенни Твидди, которая после болезни отца берет на себя управление семейной конюшней. Несмотря на отсутствие опыта, она решает сохранить хозяйство и вместе с талантливым тренером начинает готовить молодого жеребца по кличке Секретариат к большим соревнованиям. Никто не верит, что их ждет успех, но шаг за шагом Секретариат доказывает, что способен на невозможное. В 1973 году он выигрывает три самые престижные скачки, став первой лошадью за 25 лет, которой удалось добиться такого результата. Эта победа навсегда изменила историю конного спорта. Приятного просмотра! Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цзинтари. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цзинтари. Билеты в кассах Билеш-сервис.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана.
7: Люди ночами.
2: Билеты на FrailyTicket.com.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про международные отношения.
1: Из-за увеличения потока нелегальной миграции из Беларуси через Латвию, Литва в последнее время усилила контроль на границе между двумя странами. В том числе обсуждалась возможность восстановления пограничного контроля. Но президенты Литвы и Латвии такое решение не поддерживают. Эдгар Ринкевич со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой обсудили миграционное давление и сотрудничество двух стран при охране границы. «В отношениях с Латвией у нас нет никаких особых проблем. Поэтому, по-моему, создание внутренней границы в шенгенской зоне было бы провалом. Это было бы своего рода капитуляцией перед этим явлением, поскольку взаимосвязь здесь очевидна. Чем меньше мы способны защитить внешнюю границу, тем больше мы создаем внутренние границы», — заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Я полностью согласен с президентом Литвы, что, по сути, концентрироваться сейчас на обсуждении восстановления погранконтроля на внутренних границах означало бы определенное признание поражения. Это означает, что мы меньше ресурсов будем выделять на укрепление внешней границы», — подчеркнул со своей стороны президент Латвии Эдгар Ринкевич. В ходе государственного визита президента Латвии в Литву президенты двух стран также договорились о расширении военного сотрудничества и проведении совместных учений на полигоне Селия.
3: Про выборы.
1: В среду, 15 апреля, комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений поддержала поправки Министерства юстиции к закону о выборах в Сейм, предусматривающие возможность продления времени выборов избирательных участков в день выборов в случае возникновения угроз. Представитель Министерства юстиции на заседании комиссии пояснил, что угроза может быть связана, например, с залетом беспилотника в воздушное пространство Латвии, а также с другими обстоятельствами, способными помешать проведению выборов. При этом Сатворсма Латвии предусматривает, что выборы в Сейм все равно должны проходить в один день, поэтому время работы избирательных участков можно будет продлить не позднее, чем до 23:59. Предполагается, что в случае принятия решения о продлении времени работы какого-либо избирательного участка, результаты экзит-пулов нельзя будет публиковать до тех пор, пока не будут закрыты все избирательные участки.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Лишь в восточных регионах страны будет более облачно. Дневная температура составит от 21 до 28 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

16 июля отмечается праздник гурманов – День вкусной еды. Кто и когда решил его учредить, точно неизвестно, однако устроить пиршество в этот день будет очень даже уместно. Тем более, когда есть подходящая дата, чтобы это отметить не просто так, а по достойному поводу. У нас как раз начинается программа по заявкам только для вас. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю чудесного дня. А начнем с послания, которое пришло на номер 2299-4949. Через WhatsApp. Здравствуйте, Авторадио. Хотим передать привет своей любимой маме Ирине от дочерей Анастасии и Светланы. Передайте ей, что на выходных мы обязательно приедем, а также песню для мамы «Золотое сердце». Ну что ж, прекрасный день, отличное настроение. Привет вашей маме Ирине мы передали. А теперь вместе послушаем Стаса Михайлова в задушевной передаче «Только для вас».

Сегодня 16 июля, есть поводы для праздников, и вот один из них. Как пишет Александр, по поручению всей дружной и большой семьи. Добрый день, уважаемый Владимир, у меня к вам большая просьба. Поздравьте, пожалуйста, в прямом эфире Авторадио нашу замечательную Маргариту с днем рождения. Хотим пожелать счастья, здоровья, успехов в учебе и спорте, быть всегда доброй, отзывчивой, веселой и жизнерадостной. Как выяснилось в разговоре с Александром, он Маргарите приходится дедом, ей 12. Она экстремал, лазает по скалам, занимается карате, а еще собирается совершить в Сигулде джампинг. В общем, вся в деда. Мы же со своей стороны готовы праздник поддержать треком, который тоже по-своему является экстремальным. Называется он «Акулы», и это Imagine Dragons на Авторадио «Латвия». С днем рождения, Маргарита!

0: Реклама.
1: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикет-шоп».
2: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
3: The Beatbox.
6: Билеты, билеты, сервис.

Это программа «По заявкам только для вас», и у нас есть послание от коллектива. Здравствуйте, Авторадио. Пожалуйста, поздравьте нашего директора Семена Михайловича с днем рождения. Мы вам желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех делах и отличного настроения. Пусть каждый день приносит радость и новые яркие достижения. А Авторадио просим, чтобы для вас прозвучала песня про уток. Знаем, что она вам очень нравится. То, что вкус директора коллектив знает, ценит и уважает, это прекрасно. Равно как и все пожелания в ваш адрес, Семен Михайлович. Мы также желаем вам успехов, всех благ и слушаем Александра Розенбаума. Поздравительная передача только для вас.

Ай да выстрел! Только повезло опять не мне. Вечереет, и над озером гоняют утки. Разжирели утка осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки до 50% на средства для защиты от солнца, а также кремы Эуцерин Хиалурон Филлер и Алгологи за полцены. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселеба. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv

0: Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letaut izpārdošana līdz 31. jūlijam.
1: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Еще одно чудесное послание прилетело в передачу только для вас. Добрый день, дорогой Авторадио. Передаем самые теплые поздравления нашей дорогой подруге Мариане Григорович и поздравляем ее с днем рождения. Пусть сбываются все мечты, каждый день радует приятными сюрпризами, а впереди ждет только счастье, успех и вдохновение. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и побольше поводов для улыбки. Пусть все задуманное легко получается, а рядом всегда будут надежные друзья и любящие близкие. С праздником, дорогая Марианна! Это поздравила подруга Виолетта, а также друзья Чижовы и Сысоевы. И для Марианны пусть прозвучит веселая песня про день рождения от Николая Баскова. Ну, здесь вы, пожалуй, попали в самую точку. Басков, как прекрасный тамада, всегда знает, что сказать и что пожелать в день рождения. Пусть этот праздник получится ярким, веселым и незабываемым, в том числе благодаря этому поздравлению на Авторадио «Латвия».

0: Реклама.
1: Только три дня. 16 по 18 июля в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
3: Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондер Сава. На сцене Morgan Show.

А заключительное на сегодня послание в программу «По заявкам только для вас» мы получили от Людмилы. Доброго дня, Авторадио. Привет из солнечного Болдырая. Передайте, пожалуйста, нашему любимому мужу и папочке Виктору огромный привет. Мы тебя очень любим и ждем домой. Всем здоровья и отличного настроения. Ну что ж, спасибо, скажем Людмиле, за добрые слова. Передаем музыкальную весточку Виктору, который, судя по всему, сейчас занят чем-то важным, но теперь знает, что с нетерпением его ждут дома. Любящая жена Людмила и дочь Карина. Для вас песня «Виктор» уже готова. Будем слушать Ирину Аллегрову. И на этом, друзья, простимся до пятницы. То есть до завтра. Когда в эфире на том же месте в тот же час вновь будет любимая передача «Виктор».

0: Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Опрос, проведенный дочерней компанией банка «Цитадела» CBL Asset Management, показывает, что 54% жителей Латвии были бы готовы продолжать работу по найму в пенсионном возрасте, если их доходов окажется недостаточно, и лишь 7% искали бы поддержку у близких. В возрастной группе от 18 до 29 лет 60% респондентов указывают, что при недостаточных доходах искали бы дополнительную работу или источники дохода, а 58% были бы готовы продолжать работу по найму. В группе 30-39 лет готовность продолжать работу в пенсионном возрасте особенно высока. Об этом говорят 65% опрошенных. Именно в группе 30-39 лет чаще всего появляются и решения долгосрочного финансового планирования. 23% респондентов этой группы при недостаточных доходах готовы были бы использовать накопления третьего пенсионного уровня, а 27% – ранее накопленные сбережения. По мере приближения пенсионного возраста готовность продолжать работу или активно искать дополнительные доходы снижается. В группе от 60 до 74 лет работу по найму продолжили бы лишь 44%, а дополнительные доходы искали бы только 37% респондентов. В этой возрастной группе часто доминируют стратегии экономии и отказов. 25% были бы вынуждены сократить повседневные расходы, а 23% отказались бы от путешествий и культурных мероприятий.
2: Про проекты.
1: Планируется, что в сентябре станет известна реальная сумма затрат на реализацию железнодорожного проекта Rail Baltica, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Он отметил, что не хочет спекулировать на тему стоимости проекта, поскольку она менялась, если не по дням, то по неделям. По словам Козловскиса, министерство сообщения полагается на привлеченных консультантов, одной из задач которых является разработка модели управления проектом. Министр признал, что после проведения закупок ранее взятые обязательства и видение того, как будет выглядеть проект, не совпадают с реальной ситуацией. Поэтому сложно понять, как совместить текущую ситуацию с уже взятыми обязательствами или добиться пересмотра ряда вещей с технической точки зрения в рамках уже ведущихся работ. «Я не вижу возможности финансировать этот проект из бюджета, поэтому нужно рассчитывать на европейское финансирование. Этот вопрос обсуждался с Европейской комиссией. Если в сентябре мы будем знать, сколько это будет стоить, то сможем рассчитывать на европейское финансирование. Это те темпы, которыми мы можем двигаться вперед», – подчеркнул Козловскис.
2: Про погоду.
1: В пятницу, 17 июля, в Латвии ожидается малооблачная погода. Местами в центральных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 22 до 28 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 5 метров в секунду. В Риге малооблачно, возможны небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 25 до плюс 28 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые ждут своего слушателя несколько лет, возвращаясь в музыке сильнее и глубже. В эфире первого автомобильного Максим Фадеев с композицией «Я вернусь». Имя Макса Фадеева давно знакомо всем, кто следит за качественной музыкой. В начале карьеры незаурядные музыкальные способности автора и продюсера были забракованы мэтрами музыкальной сцены. Однако трудности закалили характер музыканта, подарившего множество прекрасных песен и открывшего немало громких имен. Песня «Я вернусь» вышла несколько лет назад, но тогда, возможно, ее не услышали так, как стоит это сделать сейчас. И это тот случай, когда слова и мелодия находят свой отклик, стоит лишь дать им время.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне.

0: клянусь.
1: Реклама.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Салет Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
2: Bietes biešu paradīzē.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето, отпуск, машина – эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, когда доходят до этой темы в автошколе, рекомендуют не дергаться. Есть возможность тормозить – пользуйтесь именно этим, а не пытайтесь уйти навстречу. Будет еще хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «дикие животные» – будь осторожен. Любой опытный механик может по цвету дыма определить возможную неполадку вашего автомобиля. На самом-то деле это не очень сложно. Белый дым из выхлопной трубы – вполне нормальное явление для режима прогрева. Только это не дым, а пар. А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливо-воздушной смеси, ну и, следовательно, о неисправностях системы питания, или системы зажигания, или же системы управления впрыском. А вот основная причина появления синего дыма – это попадание масла в цилиндры двигателя. Масляный дым может иметь различные оттенки – от прозрачного голубого до густого бело-синего. Но ведь согласитесь, приятно ехать на автомобиле под звуки любимой радиостанции. Но раз в день перед светофором выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес. Затем снова можете включить музыку и ехать дальше. Но вот впереди вдоль дороги стена из железно-бетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им, будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно. Прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного? Но тогда все

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
1: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
2: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
4: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новом.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает мир вокруг. Сегодня мы поговорим, как питомцы ощущают время и почему так точно ориентируются в распорядке дня, включая утро и вечер. Для собаки время — это не часы и минуты, а цепочка повторяющихся событий. Она живет в ритме привычных действий и хорошо запоминает последовательность того, что происходит каждый день. Прогулка, кормление, отдых и возвращение человека становятся для нее основными ориентирами. Многие владельцы замечают, что собака понимает, когда наступает утро. Она просыпается вместе с хозяином, реагирует на свет за окном, звуки дома и первые движения человека. Даже без будильника питомец может подойти к кровати или двери, потому что утренний сценарий ему хорошо знаком. Вечером собака тоже улавливает смену ритма. Свет становится мягче, движения в доме замедляются, разговоры становятся тише. Эти сигналы подсказывают, что активный день подходит к концу. Питомец чаще выбирает место для отдыха, ложится рядом или уходит спать в свой угол. Собаки не понимают понятия утреннего и вечернего времени, но прекрасно считывают повторяющиеся сигналы и связывают их с последующими событиями. Если каждый вечер проходит спокойно, а перед сном есть привычные ритуалы, собака быстрее расслабляется и готовится ко сну. Такое восприятие времени помогает собаке чувствовать уверенность. И пока мы учитываем, как собака чувствует течение дня и смену ритмов, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Число ночевок в гостиницах уменьшилось на 2,1%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в Латвии сократилось за первые 5 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2025 года на 2,1% до 1 542 тысяч, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В том числе число ночевок иностранных туристов в гостиницах и других местах размещения за этот период уменьшилось на 5,9% до 917 600, а число ночевок местных жителей выросло на 4,2% до 624 900. Всего за первые 5 месяцев этого года в местах размещения туристов было обслужено 883 200 гостей, что на 2,2% меньше, чем за тот же период 2025 года. В том числе число обслуженных иностранных туристов уменьшилось на 5,2% до 506 000, а число местных жителей выросло на 2,2% до 377 200. По сравнению с периодом до пандемии, общее число гостей в местах размещения туристов за первые 5 месяцев этого года было на 4,6% меньше, в том числе иностранных гостей на 19,8% меньше, а число местных жителей на 27,9% больше. В то же время общее число ночевок было меньше показателей 2019 года на 14,3%, в том числе ночевок иностранных гостей на 27,2% меньше. В мае этого года в местах размещения туристов было обслужено 243 тысячи гостей, что на 2,9% меньше, чем в мае 2025 года. Число иностранных гостей сократилось на 4,2% до 146 тысяч, а местных жителей на 1% до 97 тысяч. В то же время число ночевок в гостиницах и других местах размещения туристов в мае этого года сократилось по сравнению с маем 2025 на 2,3% до 419 900. Число ночевок иностранных гостей уменьшилось на 5%. До 262 400. Число ночевок местных жителей увеличилось на 2,3% до 157 500.
2: Про нарушения.
1: Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов. А в закупках усматриваются признаки мошенничества, говорится в заключении ревизии государственного контроля. Госконтроль призывает самоуправление принять меры и вернуть деньги, израсходованные не соответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
3: Только три дня, 16 по 18 июля, в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Издин», «Сенсилис», «Клоран», «Бионики» и других брендов. А также продукты брендов «Провизор», «Формула Витале» и «Апотека» для укрепления организма. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
5: Конечно, вы узнали голос Реннерса Кауперса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
6: «Дизель-шоу» едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтари» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
7: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
6: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
8: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
6: 20 июля. Концертный зал «Дзинтари». Билеты «Билишус-сервис».

0: Интересный факт. Подушки безопасности.
1: Подушки безопасности в автомобиле раскрываются со скоростью 2 км в секунду. Этот процесс занимает 40 миллисекунд. По данным исследований, подушки безопасности увеличивают шансы выжить в аварии на 25%.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама.
2: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne.

0: Levija, viņas balss, kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Дзинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Автомонитор.
1: Как известно, все познается в сравнении. Вот и оценивая трафик со вчерашним, видим, что нынешний и сегодняшний поактивнее примерно на бал. Если в среду в это время была пятерка, то в данный момент уже 6 баллов на мониторе. Дороги загружены на 61%, 34 затора к этой минуте. И на этом сложном фоне выделяется участок на Карля-Ульманя-Гатве в сторону Юрмалского шоссе, где продолжаются ремонтно-дорожные работы. Пробка превышает 10 минут и начинается у небольшой улочки Мазербес. Кроме того, плотное движение из центра по Волдемара через Вантовый мост до перекрестка с Мелнсвилла. Сегодня также больше обычного для этого времени затруднено движение на улице Даугавгривас и растут заторы на Густава-Земгала-Гатва перед Брейбас в обоих направлениях. Ну что ж, вечерний час пик набирает обороты, а мы предупредим, что на свободных участках улиц стоит соблюдать ПДД и скоростной режим. В частности, об этом в завершении выпуска рассказывает водитель-экспедитор Алексей Николаев. И хотя он прислал сообщение пару часов назад, есть все основания полагать, что эта инфо актуальна. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны и всем удачного продолжения дня.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Лелвардес, тандем из радаров с двух сторон, так что будьте внимательны, не соблюдайте скоростной режим, не нарушайте, и всем хорошего дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее?
6: Свежее.
5: И местное?
6: Верно.
5: Без добавок?
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки без костей 500 граммов 2 евро 4 цента. Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība.lv var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība.lv un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
8: Što остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма оперы «Аллегро Модерато» французского режиссера Марии Доваляков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только два показа. Билеты в «Тикетшоп».
9: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
10: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
11: Прежнего».
12: Я знаю пароль.
10: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
12: А я простила, я простила.
10: «Вера Прежнего», 12 августа, концертный зал Дзинтере.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах? Красивые фразы. Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, и ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы без повода. Подарите женщине.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В сфере региональных перевозок могут быть повышены цены на билеты. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр сообщения Рихард Козловскис не исключает, что из-за нехватки бюджетных средств в региональных перевозках могут быть повышены цены на билеты и введена частичная плата для получателей льгот на проезд. Как подчеркнул глава Министерства сообщения в интервью агентству «Лето», сеть региональных маршрутов общественного транспорта нужно сохранить. Но из-за различных геополитических событий расходы растут. И покрыть их полностью становится невозможно. И тогда возникает вопрос, что нам делать? Сказал Козловскис. По его мнению, в Латвии существует очень широкий круг льгот. При этом недавно Кабинет министров расширил круг получателей статуса «почетная семья». Это создает необходимость в дополнительном финансировании в размере почти миллиона евро. Источник финансирования не определен, найти его в отрасли мы не сможем. Никто не готов увеличивать финансирование, поэтому, скорее всего, придется рассмотреть включение частичной доплаты, сказал Козловскис. Он отметил, что существует много разных категорий пассажиров, которые не платят за проезд совсем. Говоря упрощенно, если билет стоит 2 евро, то доплата со стороны человека составит 20 центов, пояснил министр. На вопрос, планируется ли в следующем году повышать цены на билеты в региональном общественном транспорте, министр ответил, что не хочет популистски что-либо обещать. Как указал министр, отрасли нужна четкая модель, в противном случае каждый год будет увеличиваться размер дотации и покрываться дефицит, что не является долгосрочным планом. Как сообщалось, правительство может рассмотреть решение в сфере региональных автобусных перевозок в августе. Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Ива Ошиньекс ранее заявил, что ассоциация в августе ожидает конкретных решений в связи с индексацией долгосрочных договоров, которую следует проводить раз в год, а не раз в 4 года, поскольку это решило бы два вопроса – изменение цен на топливо и оплаты труда.
2: Про Ригу.
1: Латвийская торгово-промышленная палата призывает уже на этапе проектирования реконструкции Вантового моста предусмотреть конкретные решения по организации дорожного движения. Как отмечает организация, даже частичное закрытие моста без альтернативных решений может вызвать серьезные помехи в движении и значительные убытки как для предприятий, так и для жителей. Негативное влияние на транспортный поток, движение общественного, оперативного, частного автотранспорта, пешеходное и велосипедное движение, а также на предпринимательскую среду на Кипсале и по всей Риге во время реконструкции должно быть как можно меньшим. Латвийская торгово-промышленная палата направила письмо исполнительному директору Риги и другим должностным лицам самоуправления с требованием своевременно спланировать организацию движения во время реконструкции моста на этапе разработки проекта, оценив все возможные технические и организационные решения. Если это не будет сделано на данном этапе работы, найти подходящие решения позже будет очень сложно, предупреждает организация.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

Должно быть, я уже простужен. Да после, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Привет.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Есть песни, которые ждут своего слушателя несколько лет, возвращаясь в музыке сильнее и глубже. В эфире первого автомобильного Максим Фадеев с композицией «Я вернусь». Имя Макса Фадеева давно знакомо всем, кто следит за качественной музыкой. В начале карьеры незаурядные музыкальные способности автора и продюсера были забракованы мэтрами музыкальной сцены. Однако трудности закалили характер музыканта, подарившего множество прекрасных песен и открывшего немало громких имен. Песня «Я вернусь» вышла несколько лет назад, но тогда, возможно, ее не услышали так, как стоит это сделать сейчас. И это тот случай, когда слова и мелодия находят свой отклик, стоит лишь дать им время.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Автомонитор.
1: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Лелвардес, тандем из радаров с двух сторон, так что будьте внимательны, не соблюдайте скоростной режим, не нарушайте, и всем хорошего дня.
2: Начали выпуск с того, чем завершили предыдущий. Алексей Николаев напомнил о том, что нужно соблюдать скоростной режим, а я добавлю, что не только на улице Лелвардес. При этом сообщение это мы получили пару часиков назад, однако, как показывает практика, трудяги-фотографы с удовольствием снимают нарушителей с утра до вечера. Так что, скорее всего, они еще на месте. Далее. Трафик приближается к 7 баллам, дороги загружены на 68%, 40 заторов по всему городу дополняют картину движения в латвийской столице. Но она будет неполной, если мы не отметим самые заметные пробки, а они есть. Серьезно притормаживает участок улицы Валдемара Вантовый мост и далее в сторону перекрестка с Мелнсилом. В свою очередь продолжает расти пробка на Карля Ульмане Гатве в сторону Юрмалского шоссе. Там продолжаются дорожно-ремонтные работы. Одна полоса перекрыта, ну а сам затор протянулся от начала улицы Мазербес до Островного моста. За городом на Рижской окружной А4 пара крупных заторов перед Балтезерс, причем с обеих сторон. Стоит учитывать задержки в пути, оставаться внимательными и соблюдать ПДД. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
3: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl арбузы 1 килограмм 69 центов, сливочное масло 200 грамм 99 центов и свиные ребрышки 1 килограмм 4,49. Lidl стоит того!
6: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Скользкие улицы.
8: Конечно, вы узнали голос Реннерса Каупорса. Природа не отдохнула на его детях. Близнецы Эдгарс и Эмилс не только прекрасные музыканты, но и настоящие герои в жизни. Папа может гордиться. Читайте в июльском «Лилит». А еще в журнале «Много любви». Личная жизнь лидера Китая и синдром Хатико. Разбираемся, почему мы все время чего-то ждем. И действительно, зачем ждать? Купи июльский «Лилит» уже сейчас.
9: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
10: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
9: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
11: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
9: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».

0: это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето, отпуск, машина – эти три компонента приводят, как правило, к большому числу поездок за город. А вот здесь, среди прочих, водителя подстерегает опасность диких животных. Автоинструкторы, когда доходят до этой темы в автошколе, рекомендуют не дергаться. Есть возможность тормозить – пользуйтесь именно этим, а не пытайтесь уйти навстречу. Будет еще хуже. В общем, итог следующий. Увидел знак «дикие животные» – будь осторожен. Любой опытный механик может по цвету дыма определить возможную неполадку вашего автомобиля. На самом-то деле это не очень сложно. Белый дым из выхлопной трубы – вполне нормальное явление для режима прогрева. Только это не дым, а пар. А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего

0: всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости. Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топлива воздушной смеси, ну и, следовательно, о неисправностях системы питания или системы зажигания, или же системы управления впрыском. А вот основная причина появления синего дыма – это попадание масла в цилиндры двигателя. Масляный дым может иметь различные оттенки – от прозрачного голубого до густого бело-синего. Но ведь, согласитесь, приятно ехать на автомобиле под звуки любимой радиостанции. Но раз в день перед светофором выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес. Затем снова можете включить музыку и ехать дальше. Но вот впереди вдоль дороги стена из железно-бетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им, будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно. Прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного? Но тогда все в порядке.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южно-юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
1: Реклама.
3: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tautu izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices, lai tautu izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē nepavtarētsā. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
5: Jaunies piedzīvojumu vasarai Līvu akvaparkā!
6: Mamma, steiki dzirdat mums! Slidkalniņos ūdens plūf! Ūdens prieki! Bērnus gaida! Jūs tik mīlat, kā mēs smaida!
5: Aizraujošas atracijas! Saulēna vasaras plūkmale! Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav!
6: Nāciet akvaparkā! Jūs ticiet, feina diena būs!
5: Vairāk www.akvaparks.lv Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
7: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
8: От инструментов до одежды все детально проработано.
7: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
9: Билеты Билишу Сервис.
10: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
4: Там Беатрис. Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
6: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
7: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Лишь 14% жителей Латвии чувствуют уверенность в своем финансовом будущем на пенсии. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Более половины или 52% жителей Латвии не чувствуют себя уверенно в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию, в то время как твердую уверенность в своем финансовом будущем в старости выражают 14% населения, сообщили в Luminor Bank со ссылкой на данные опроса Norstat. В ходе опроса 22% респондентов признались, что чувствуют себя очень неуверенно в своем финансовом благополучии в пенсионном возрасте, а еще 30% просто неуверенно. В свою очередь, примерно каждый четвертый житель отметил, что лишь слегка уверен в своем будущем финансовом положении. Только 14% опрошенных признают, что чувствуют себя уверенно или очень уверенно в своем финансовом благополучии на пенсии. Данные опроса показывают, что более выраженную неуверенность в своем финансовом благополучии на пенсии испытывают женщины. Это различие может быть связано с несколькими факторами, поясняют в Luminor Bank. Данные организации экономического сотрудничества и развития свидетельствуют о том, что женщины в Латвии в среднем получают примерно на четверть меньшую пенсию, чем мужчины. Этот разрыв в значительной степени отражает разницу в доходах, накопленную в течение жизни, включая периоды, когда доходы были ниже или в трудовой деятельности делались перерывы. В Luminor Bank указывают, что пенсионная система в Латвии напрямую связана с социальными взносами, сделанными в течение жизни, поэтому более низкие доходы сегодня могут означать и более низкую пенсию в будущем. В то же время следует учитывать, что отпуск по уходу за ребенком не является периодом, когда пенсионный стаж не формируется. Время, когда мать или отец находится в отпуске по уходу за ребенком, засчитывается в страховой стаж, а социальные взносы из госбюджета осуществляет государство. Тем не менее, в долгосрочной перспективе меньшие доходы в этот период или более длительные перерывы на рынке труда могут повлиять на общий пенсионный капитал и, следовательно, на размер будущей пенсии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Лето продолжается.
1: Авторадио Латвия.
2: 103.2 FM.
3: А я меняю серую осень на вечное лето. И с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Автомонитор.
1: Итак, вечерний разъезд, хотя и продолжается, но уже повернул в сторону тоннеля, за которым виден свет свободного движения. Трафик в половине шестого все же дорос до 8 баллов, и монитор отметил на максимуме 54 затора. Однако все эти показатели уже значительно сократились. Движение сейчас в диапазоне от 4 до 5 баллов, и остается менее 35 значительных заторов. Тем не менее, сложности есть, в том числе и за городом. Сначала о них. На Рижско-окружной А4 перед Балт-Эзерс крупные пробки с обеих сторон от поселка. На А5 со стороны Бабиты к Яунмарупе тоже приличный затор. В латвийской столице тормозит Карля Ульманегатва в сторону Юрмалского шоссе, а также участок улица Валдемара, Вантовый мост и далее до перекрестка с Мелнсила. В общем, все понимают и выбирают либо объездной маршрут, либо попариться в пробке. Ну а теперь два слова о погоде. Завтра нас ожидает еще более жаркий день, по прогнозу в пятницу до 28 градусов и без осадков. Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах. А о трафике на сегодня, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала.
5: Люди ночами.
4: Билеты на fridayticket.com.
6: Я уезд пяти бой в Масарай, Ливо Аквапарка.
7: Мама стоит дирбет мус. Слыткал на него с Уденс Плюс. Уденс Приеки, Бернес Гайда. Юсты Книлт, Камерс Смайда.
6: Айзера Уёша Сатрацис. Саула на Масарас Плугмале. Un jauna ģimenes kafejnīca, kur var baudīt to, kā citur nav.
7: Nāciet akvaparkā, jūs ticiet, feina diena būs.
6: Vairāk www.akvaparks.lv. Uz tikšanos Līvu akvaparkā!
8: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: В магазинах Lidl текстиль для твоего идеального отдыха и уюта. С 16 июля постельное белье от 7 евро. Трикотажная простыня на резинке от 4 евро. И пижама для женщин или мужчин всего 5 евро. Lidl стоит того.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. На крыльях нашей любви. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

желаю то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет.

все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся

Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam plaša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Spicēji sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Белишу-сервис ОВ.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Юрмала, лето. Три вещи.

0: Вчера, которые не повторятся.
1: Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.

0: Остановка.
1: Когда хочется сделать паузу, пусть эта вкусная остановка станет мгновением свежести и легкости. Сегодня мы поговорим о салате из сырой моркови. Простом, но очень ярком, который покорил социальную сеть TikTok. В видеороликах пользователи демонстрируют, как несколько полосок свежей моркови, щепотка соли, капля яблочного уксуса, немного оливкового масла и перца превращаются в салат, который уже стал символом утренней энергии и легкости. Профессиональные диетологи подчеркивают, что морковь богата каротиноидами, антиоксидантами, которые помогают организму справляться с окислительным стрессом, а клетчатка этого овоща поддерживает здоровье кишечника и помогает чувствовать себя легче. Для приготовления вам понадобится 1-2 крупных свежих моркови, 1 чайная ложка оливкового или кокосового масла, 1 чайная ложка яблочного или винного уксуса, щепотка морской соли и немного черного перца. Добавить можно свежие травы или семена кунжута. Очистите морковь, нарежьте ее длинными тонкими лентами или крупными слайсами и выложите в тарелку. Сбрызните маслом и уксусом. Потом добавьте соль и перец. Перемешайте до полной пропитки и сразу подавайте. Салат получается свежим и хрустящим. И пусть сегодняшняя вкусная остановка будет именно таким моментом, когда перед вами минимум ингредиентов и максимум вкуса. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Мини-мороженое в вафельном рожке 12 штук 2,49. Мороженое Gelatelli 4 по 72 грамма 2,99. И мороженое сэндвич с соленой карамелью 4 по 100 грамм 3,99. Lidl стоит того.
6: RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене – Morgan

0: Никуда-никуда нельзя укрыться нам.
1: Но откладывать жизнь никак нельзя.
0: Но откладывать жизнь никак нельзя. Никуда-никуда.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые ждут своего слушателя несколько лет, возвращаясь в музыке сильнее и глубже. В эфире первого автомобильного Максим Фадеев с композицией «Я вернусь». Имя Макса Фадеева давно знакомо всем, кто следит за качественной музыкой. В начале карьеры незаурядные музыкальные способности автора и продюсера были забракованы мэтрами музыкальной сцены. Однако трудности закалили характер музыканта, подарившего множество прекрасных песен и открывшего немало громких имен. Песня «Я вернусь» вышла несколько лет назад, но тогда, возможно, ее не услышали так, как стоит это сделать сейчас. И это тот случай, когда слова и мелодия находят свой отклик, стоит лишь дать им время.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой, быть может, снегом на окне, цветным узором.

0: клянусь.
1: Реклама. Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселиба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Большие города.
0: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтари». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
3: Купите билет уже сейчас на «Билешу-сервис».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха.

0: Что остается, когда память исчезает? 5 августа театр «Фабрика» приглашает на необычный вечер. Закрытый показ фильма-оперы «Аллегро Модерата» французского режиссера Марии Доволяков и концерт солистки Латвийской национальной оперы Инны Клочко. Только 2 показа. Билеты в «Тикет-шоп».
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Пенсия в наследство, что полагается родственникам пенсионера. Беспилотная оборона Латвии, составлен список режимных предприятий. Трудные рижские дети, кто за них в ответе? Старую Ригу обновят, грядет перестройка центра столицы. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня» – самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

Авторадио Латвия. Живой звук. Ани Лорак. Оранжевые сны. Живое выступление 2021 года.

0: Реклама. Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Рестораны «Вайракс Аулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в «Билешу-сервис».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша. Киноафиша продолжает рассказывать истории, которые однажды произошли в реальной жизни и навсегда вошли в историю. Сегодня вас ждет фильм «Чемпион». Это вдохновляющая биографическая драма, основанная на реальных событиях, о силе характера, вере в мечту и легендарной победе, которая казалась невозможной. Фильм «Чемпион» рассказывает историю Пенни Твидди, которая после болезни отца берет на себя управление семейной конюшней. Несмотря на отсутствие опыта, она решает сохранить хозяйство и вместе с талантливым тренером начинает готовить молодого жеребца по кличке Секретариат к большим соревнованиям. Никто не верит, что их ждет успех. Но шаг за шагом Секретариат доказывает, что способен на невозможное. В 1973 году он выигрывает три самые престижные скачки, став первой лошадью за 25 лет, которой удалось добиться такого результата. Эта победа навсегда изменила историю конного спорта. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
5: От инструментов до одежды все детально проработано.
4: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
6: Билеты Билишу Сервис.
7: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала.
9: Люди ночами.
8: Билеты на fridayticket.com.
10: 21 ноября. Рига. Шоу Ми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоу Ми Арена. Билеты на Билишу Сервис ОВ.

0: Интересный факт. Известные запахи и проблемные пробки. Хорошо известный запах нового автомобиля обусловлен наличием около 60 летучих органических соединений, используемых в производстве автомобилей. Всем этим мы дышим. Особенно, когда стоим в пробках. Ведь городской автомобилист проводит в них 38 часов в год.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.
2: Только глянь.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду, ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на biletosservice.lv.
2: Brilliant izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu serviss.
4: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтари. Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. От печали до радости. Живое выступление 2013 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть песни, которые ждут своего слушателя несколько лет, возвращаясь в музыке сильнее и глубже. В эфире первого автомобильного Максим Фадеев с композицией «Я вернусь». Имя Макса Фадеева давно знакомо всем, кто следит за качественной музыкой. В начале карьеры незаурядные музыкальные способности автора и продюсера были забракованы мэтрами музыкальной сцены. Однако трудности закалили характер музыканта, подарившего множество прекрасных песен и открывшего немало громких имен. Песня «Я вернусь» вышла несколько лет назад, но тогда, возможно, ее не услышали так, как стоит это сделать сейчас. И это тот случай, когда слова и мелодия находят свой отклик, стоит лишь дать им время.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. «Не плачь, Алиса». Живое выступление 2018 года.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.
0: Я прямо слышу, как они поют в своих машинах.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Интересный факт. Первая автомагнитола появилась на автомобилях Chevrolet. Первый массовый автомобильный радиоприемник появился в 1930 году, которым стала модель Motorola. Двумя годами позже в продажу поступил автомобильный радиоприемник, сделанный в Европе. Им стал немецкий радиоприемник Bosch. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, на востоке страны местами плюс 10. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами в центральной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курземе западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 27, плюс 28 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алсу. Вчера. Запись выступления июнь 2015 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

Не трезвонит больше телефон, ветер злится, листья обрывает, уезжает

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, ветер восточный до 4 метров в секунду. Ночная температура

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Я вас прошу, включите свет.
2: А по шапке мостиком по темной переулка.
0: Первое автомобильное радио.
1: Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается.
0: 103.2 FM.
3: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.
4: Он случился, это

Авторадио Латвия. Живой звук. Леонид Агутин. На сиреневой луне. Запись выступления июнь 2015 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.